Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди и возможны грозы. Ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 16 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где станет больше яблоневых садов и что поможет лучше понимать человека.
0: Новости.
1: Президент Беларуси не исключает встречи с лидером США Дональдом Трампом. Об этом Александр Лукашенко рассказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Глава государства отметил, что был приглашен на осенний саммит мира. При этом он подчеркнул, что перед встречей лидеров важно понимать, какие конкретные решения будут приняты по ее итогам. Президент считает, что в повестку необходимо включить вопросы посольств, экономики и финансов. По словам Александра Лукашенко, стороны могут прийти к компромиссам и урегулировать ряд вопросов. Беларусь и Россия заявили, что Евросоюз сознательно игнорирует системные недостатки в сфере прав человека. По мнению дипломатов, Хартия Евросоюза содержит размытые формулировки, что позволяет странам объединения произвольно ограничивать права граждан. В документе приводятся примеры дискриминации русскоязычных в Прибалтике, а давление инакомыслия и цензуры на Западе. МИД Беларуси и России настаивает на отказе от двойных стандартов. Доклад будет представлен на площадках ООН и ОБСЕ уже этим летом.
0: К новостям в мире.
1: Парламент Швеции принял изменения в законодательство, ужесточающие меры по борьбе с иммиграцией. Власти смогут отзывать вид на жительство за ненадлежащее поведение без четкого перечня нарушений. Также госслужащих обяжут сообщать о любых подозреваемых в нелегальной иммиграции. Правозащитники критикуют новые правила, называя их расплывчатыми и способными создать атмосферу страха. Документы приняты в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в сентябре. И к новостям регионов. Около 170 гектаров новых садов по интенсивным технологиям планируют заложить в Минской области в этом году. Об этом сообщают власти центрального региона. Так, за последние годы значительно выросли объемы производства яблок поздних сортов, которые хранятся дольше обычных видов. Для новых садов уже организовали производство посадочного материала и провели исследование почв. Наиболее подходящие участки определили в Минском, Молодечнинском, Слуцком и Солигорском районах. И в завершении выпуска. В США создали нейросеть, которая распознает птиц по пению. Программа работает с точностью до 90%. Система переводит звук в картинку и находит уникальные детали в трелях, неразличимые для человеческого уха. Раньше ученым приходилось ловить пернатых и крепить маячки, что вызывало у животных стресс. Технологию протестировали на редком виде – голубом лесном пивуне, чья популяция сокращается. Новый подход поможет экологам круглосуточно следить за птицами и точнее оценивать их численность без вмешательства в природу.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. То российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Улетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Итак, Минск включился в движение. В это время город похож на хорошо отлаженный механизм. Где-то уже стучат колеса, где-то закипают первые чайники, ну а где-то решается первая задача дня. Сейчас 7 часов и 16 минут. Самое время не просто проснуться, а мысленно обогнать свое расписание. Потому что нам важно не успеть все сразу, а успеть все с умом. Меня зовут Женя Тихонов, и сегодня у нас в эфире не просто эфир. Мы ищем короткие пути к большим результатам, поэтому поехали. На волне 97.4 FM. Начнем с информ-минуты, конечно же,
0: о погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси облачно с прояснениями, на большей части территории дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный порывистый. Местами по северо-востоку до сильного порывистого. Максимальная температура воздуха до плюс 22. В Минске также облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможно, гроза. Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром до плюс 14, днем до плюс 18. Ну, ладно, не то чтобы уж очень летний у нас получился прогноз, но что еще ждать от июня? Он идет уже, на самом деле, на убыль, так что жара только впереди, как и весь наш эфир. И вот план на первый час. Погода хмуроватая, а вот гороскоп таким не будет. Узнаем, что кого ждет к концу этого часа. Также в середине часа мы поиграем с рубрикой «Вылетит и поймаешь» и на кону семейный билет на четверых в ботанический сад. А также начнем с новостей об очередной условной победе Украины. Ну что же, середина недели на МВ Радио в приемнике. Ну а что еще нужно для отличного начала дня? Конечно же, наша музыка.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Ну что же, у нас тут сенсация, которую все ждали, ну или просто делали вид, что ждали. Украина и Евросоюз официально начали переговоры о вступлении. Не верьте своим глазам, это не сон, это просто очередной сериал с очень затяжным пилотным выпуском. До этого момента дело не доходило аж 2024 года. И знаете, кто был главным злодеем? Ну, конечно же, старина Виктор Орбан. Он блокировал, он тормозил, он портил всю малину, но стоило ему уйти с поста премьера и вуаля, бам! Переговоры поехали, прям как по волшебству. Видимо, в Брюсселе наконец-то нашли новую жертву для своих бюрократических игр. И что же открыли? Кластер основ. Звучит мощно, да? На деле там 5 глав. Правосудие, статистика, закупки и, в общем, скука смертная. Теперь Украине нужно будет подогнать свое законодательство под каждую букву ЕС. Все 33 главы. Это как, скажем, собрать шкаф IKEA без инструкции, но с условием, что каждая отвертка должна быть сертифицирована в 27 странах. И пока украинские чиновники будут судорожно переписывать законы, в Евросоюзе уже приглядывают, скажем так, нового любимчика. Черногория. Да-да, эти ребята метят в 28 место прямо к 2028 году. И, кстати, у них все по плану. Во второй половине 2027 года решат вопросы и оп, скажем, полноправный член у нас нарисовался. Но давайте без иллюзий. Начать переговоры — это как пообещать жене сделать ремонт. Можно 10 лет обсуждать, какой будет плитка, но так и не дойти до стройматериалов, до их закупки. Сколько еще нужно нашу южную соседку будут водить за нос — вопрос больше риторический. Пока ЕС будет упрощать правила и отменять голосование, Украина будет вписываться в стандарты, которые меняются быстрее, чем погода в июне. Так что встречайте. Новый член ЕС через 10, 20, 150, 1500 лет, если повезет, при условии, что Черногория не перекупит очередь. Ну а пока статус кандидат, и это как кольцо без свадьбы. Вроде бы и на дело, вроде как бы и толку ноль. Но в наших розыгрышах, допустим, вылетит и поймаешь, толк есть всегда, а главное, всегда есть победитель. Поэтому через несколько треков мы с вами поиграем за, между прочим, целый великолепнейший подарок. Поэтому оставайтесь с нами, скоро сами все узнаете.
0: Наш рейс

0: Вылетит и поймаешь.
1: У многих наших слушателей, да и, честно признаюсь, у меня тоже, среда — это переломный день. С одной стороны, половина недели уже за плечами, а с другой — силы за предыдущие два дня могли так подвыветриться. Поэтому сегодня будем бодриться прямо сейчас с рубрикой «Вылетит и поймаешь». Нас ждет сегодня розыгрыш билетов в ботанический сад, целых, между прочим, 4 на 2 детей и 2 взрослых. То есть, получается, нас ждет уникальное семейное приключение в Минске 27 и 28 июня. Это следующие выходные, если я не ошибаюсь. Так, секундочку, давайте взглянем. Да, все верно, 27 и 28 июня Центральный ботанический сад превратится в огромную планету развлечений. Поэтому приходите на грандиозный семейный фестиваль «Вокруг света Букидс». Вас ждет игровое путешествие по культуре, традициям и кухне более чем 20 стран мира всего за один день. Получите паспорт путешественника, собирайте фестивальные марки, участвуйте в мастер-классах и выигрывайте крутые сувениры. Проведите выходные ярко всей семьей. Фестиваль проходит при поддержке Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Встречаемся 27 и 28 июня в Ботаническом саду. Великолепно. Мне кажется, стоит брать особенно прям большой семье. Но как попасть туда с помощью МВ-радио? Да на самом деле очень легко. После моей небольшой фразы я включаю музыку. Слушайте ее очень внимательно. И вот там, где-то в треках, я спрятал специальную секретную фразу, которую хочу, чтобы вы услышали. Как только у вас это получится, присылайте, как она звучала, нам на Viber Telegram 8029-1010-307. И напоминаю, что как раз-таки вылетит и поймаешь. У нас есть одно важное правило. Мы всегда выбираем самого первого и самого быстрого, поэтому придется немножечко поторопиться. Ну что же, инструкции у вас на руках. Вы прекрасно понимаете, что у нас будет за подарок. Ну а теперь давайте понимать, что за музыка на МВ-радио.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Вот на самом деле даже как-то немножко обидно в этом плане за лето, потому что многие считают, что период цветения — это все-таки весна, да? Вот когда весна, когда весна приходит, природа просыпается, все вокруг хорошо, зелено, цветасто. Но нет, на самом деле летом же тоже много очень цветущих растений. Вот, допустим, в ботаническом саду их полным-полно. И хочется заметить, что ботанический сад, а сад-то цветет, оказывается. Поэтому вот такой именно ответ у нас сегодня и был в нашей рубрике «Вылетит и поймаешь». Вот такая фраза была у нас спрятана между песен, и услышали ее правильно абсолютно все. Но поскольку я искал именно первого человека, который даст правильный ответ, то сегодня им оказался Александр, номер которого заканчивается на 9927. Александр, мы поздравляем вас от имени нашей редакции и напоминаем, что скоро с вами свяжется редактор, расскажет, как забрать 4 билета, фактически 4 билета, 2 детских и 2 взрослых, в ботанический сад. Целое уникальное семейное приключение в Минске 27 и 28 июня. Центральный ботанический сад превратится в огромную планету развлечений. Приходите на грандиозный фестиваль Boo Kids вокруг света. Вас ждет игровое путешествие по культуре, традициям, а также кухне более чем 20 стран мира. И это всего за один день. Получите паспорт путешественника, собирайте фестивальные марки, участвуйте в мастер-классах и выигрывайте крутые сувениры. Проведите выходные ярко всей семьей. Фестиваль проходит при поддержке Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Поэтому встречаемся 27 и 28 июня в Ботаническом саду. Ну, у нас еще наш час абсолютно никак не заканчивается, хотя как бы на часах уже 7:44, как бы все успеть и выдать, конечно же, позитивный гороскоп на удачу. Дожидаемся.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Гороскоп на удачу.
1: Итак, как мы все знаем, что среда — это пик недельной активности. Информационные потоки уплотняются, контакты множатся, а время ускоряется. Этот день благоволит тем, кто действует, а не размышляет. И наш гороскоп на удачу тому полное подтверждение. Итак, овны. Инициатива вознаграждается мгновенно. Берите на себя управление процессом, но избегайте прямолинейных столкновений. Дипломатический напор — это ваш инструмент. Сегодня придется побыть дипломатами, что не характерно для нас, овнов, это точно. Тельцы. Финансовые и материальные вопросы выходят на первый план. Проверьте документы, пересмотрите текущие траты. Консервативный подход сегодня самое надежное, что может быть, надежнее любого эксперимента. Близнецы. Коммуникативный взрыв. Информация поступает со всех сторон. Главное, сортируйте ее жестко. Не распыляйтесь на пустые разговоры, вычленяйте только самую суть. Раки. Эмоциональный фон повышен. Чувствуете чужое настроение слишком остро. Направьте свое восприятие на аналитическое русло. Работа с данными успокоит и даст результат. Львы. Внимание окружающих приковано к вам. Демонстрируйте компетенцию, а не свои амбиции. Публичные выступления или презентации пройдут успешно, если будете сдержанно себя подавать. Девы. Детали требуют доработки. Рутинные задачи сегодня обретают значение, поэтому доведите их до идеала. Весы. Возникают сложные выборы и альтернативы. Затягивать нельзя, но и давить на вас тоже не стоит. Примите решение из позиции здравого смысла, а не из сиюминутных симпатий. Скорпион. Глубинная работа приносит плоды. То, что было скрыто, проявляется. Используйте это для укрепления позиций. Доверяйте интуиции, подкрепленной фактами. Стрельцы. Тянет к расширению горизонтов, но пока удерживайте фокус на текущих обстоятельствах. Обещания, данные сегодня, будут проверены на прочность в ближайшие дни. Козероги. Профессиональная репутация в зоне риска и возможностей. Действуйте методично, не поддавайтесь на провокации. Четкость в формулировках спасет вас от недоразумений. Водолей. Нестандартные идеи находят неожиданных сторонников. Предполагайте, обсуждайте, но не продавливайте свои идеи. Коллегиальные решения будут более устойчивыми. И рыбы. Под завершение, конечно же, границы стираются, и вы легко впитываете чужие задачи. Это полезно, но не в ущерб своим. Определите личный минимум на день и не выходите за него без крайней нужды. Ну что же, в конце концов, любое небесное влияние – это лишь фон для нашего выбора. Звезды подсказывают направление, но вот шаги делаем непосредственно уже мы. В среде это особенно заметно. Хаос превращается в такой порядок, ровно в той степени, в какой мы готовы этот порядок создать. Так что выдохните, взгляните на список задач, отметьте главное и двигайтесь вперед без лишних драм. Ну и, конечно же, мы будем на Минской волне 97.4 FM двигаться дальше к нашему выпуску новостей, но сначала музыкальная пауза на этом же самом МВ Радио.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» — за шинами к нам.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей – звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как организуют отдых детей летом и на что способны попугаи.
0: Новости.
1: Ситуация с глобальной безопасностью не является катастрофической. Об этом президент Беларуси заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». По словам главы государства, в его оценках в равной степени присутствуют опасения и оптимизм. Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас наблюдается избыток информационной войны, которая не всегда переходит в горячий конфликт. Именно поэтому говорить о катастрофе пока не следует. Детская оздоровительная кампания стартовала в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В этом сезоне для ребят открыты стационарные, пришкольные и палаточные лагеря. Для их безопасности специалисты проверили пищеблоки, спальные корпуса и обработали территорию от клещей. На протяжении всего лета особое внимание будут уделять качеству питания, питьевому режиму и профилактике травматизма. Контроль за оздоровлением будет непрерывным на протяжении всех каникул.
0: К новостям в мире.
1: Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Конго может оказаться самой масштабной за всю историю. Об этом сообщает агентство Reuters. При этом десятки тысяч контактов заболевших до сих пор не отслежены. Если в ближайшее время не остановить распространение вируса, то ситуация может стать хуже, чем во время эпидемии в Западной Африке. Это произошло в 2014-2016 годах. Тогда погибли более 11 тысяч человек. Сейчас число жертв в Конго превышает 190 человек. К новостям регионов. Единый день информирования пройдет во всех регионах Минской области завтра. Темой встреч станет память во имя будущего. Собрания будут посвящены 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Накануне в Минблосполкоме прошел инструктивно-методический семинар. И в завершение выпуска. Домашние попугаи способны использовать имена для обозначения людей и животных. К такому выводу пришла международная группа ученых. Они проанализировали сотни аудиозаписей и данные опросов владельцев почти 900 птиц. Почти половина хозяев сообщила, что их питомцы произносят имена. В большинстве случаев птицы явно связывали конкретное имя с определенным человеком или животным. Они использовали его как общее обозначение. По словам исследователей, это доказывает наличие у попугаев развитых когнитивных и вокальных навыков для социального общения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
5: Итак, 8 часов и 10 минут. В это время большинство из нас уже расставило фигуры по доске. Кто-то проводит планерку, кто-то стоит в пробке, слушая нас, ну а кто-то только наливает себе второй, наверное, десяток уже кружек кофе. Но есть один нюанс. Утро — это единственное время суток, когда мы можем выбирать свое настроение, а не подстраиваться под обстоятельства. Поэтому давайте сегодня выберем, возможно, где-то немного иронию, доброту над суетой и сосредоточенность на самом главном. Женя Тихонов в эфире. Слушаем, анализируем, улыбаемся. Минская волна всегда с вами. Итак, что же ждет нас в этом втором часе, который вот только-только начинается? Смотрите, напоминаю, что среда – это время обзора газеты «Минская правда», поэтому заглянем в нее вместе с Дианой Шипковской к середине часа. Ну а также через несколько треков мы с вами отметим, чем хорош этот день, 17 июня. Ну что же, среда – это также еще и отличный старт для начала недели, если вы проснулись только на третий день. И если оно так, то вот она вам.

0: Всегда приятно влетать в наш бортовой журнал, потому что, несмотря на то, что весь эфир у нас на Минской волне и так очень бодрый, здесь, на страницах, всегда найдется время для того, чтобы немного замедлиться и прочувствовать этот день. Итак, начнем со спортивного праздника сегодня – Всемирный день карате. Это одно из самых популярных видов искусства, которое требует колоссальной выносливости, силы и дисциплины. Точные удары, нанесение в нужный момент – тут также ваше тело становится больше как бы уравнением, как в математике. Быстро, красиво, мощно. Конечно, многие относятся к этому виду спорта очень предвзято, мол, сыночка не может себя защитить, только ручками машет, но всему свое время. Это только лишь задел, если особенно вы отдаете ребенка в совсем маленьком возрасте, там сначала ставят именно направление удара. Поверьте, я знаю, о чем говорю. В общем, кто занимается, кто практикует, кто преподает, наши поздравления. И главное, будьте здоровы, чтобы все было без травм у вас. Всемирный день крокодила. Один из самых древнейших видов животных на планете Земля и самые долгоживущие. Однако их стало в последнее время как-то очень, маловато. В основном из-за ценности их кожи. Но все же они остаются важнейшей частью нашей экосистемы. И я взял сегодня этот праздник, чтобы поделиться небольшим фактом, причем очень любопытным. А знаете ли вы, что крокодилы, у них нет понятия старости? Да, вы не ослышались, на них не работает понятие старость вообще. То есть они, знаете, как мы, ведущие утреннего шоу, вечно молодые. Так что если кто-то вас когда-нибудь называл крокодилом, то воспринимайте это как комплимент лично вашей молодости. Ну и завершим уже, пожалуй, по такой маленькой сложившейся традиции сезонным праздником. День русского кваса. Признавайтесь, уже захотели попробовать того самого бочкового или домашнего? Мало того, что это напиток, который даст дикий заряд бодрости в жару, так еще и приспокойнейше пойдет как основа для некоторых блюд. Та же самая окрошка, прямое тому подтверждение. Так что наслаждайтесь напитком, особенно если они что-то около нашего национального, славянского. Пока вы наливаете себе квас, как и я, мы уйдем на небольшую музыкальную паузу. К нам в студию, кстати, уже летит Диана Шипковская со свежим обзором газеты «Минская правда». Поэтому пропускать обзор не рекомендуем. В принципе, как и нашу музыкальную паузу.
1: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на «Минской волне». Реклама на «Минской волне».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
4: Думаем, идея класс.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
6: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. Скучно мне сидеть здесь в гордом одиночестве без какого-нибудь прекрасного цветка в нашем эфире. Поэтому именно для этого я и пригласил сюда Диану Шипковскую. Во-первых, для того, чтобы поговорить с ней, скажем так, немножко тет-а-тет. А во-вторых, конечно же, пошелестеть свежим выпуском газеты «Минская правда». Диана, доброе утро. Привет. Большое спасибо, что пришла.
1: Доброе утро, ребята. Если вы думаете, что в газете только гороскопы, программа передач, то свежий номер «Минской правды», который вышел сегодня, 17 июня, куда более интересен, ну, впрочем, как обычно.
0: Отлично. И что же нас может удивить в этом выпуске? Что?
1: На второй полосе большое интервью, ну, вернее, цитаты Александра Лукашенко телеканалу Аль-Арабия Инглиш.
0: Так.
1: Разговор получился совсем не дежурный. Вот, Жень, ты, кстати, вот смотрел новое вот это вот интервью полное?
0: На самом
1: что
0: деле,
1: тебя там зацепило?
0: На самом деле не смотрел. У нас, поскольку все-таки идут выпуски новостей и цитаты применяются очень и очень часто, я считаю, что смотрел.
1: Да, президент сравнил сразу два горячих конфликта, ситуацию вокруг Ирана и события на Украине.
0: Так.
1: И задал вопрос, который сегодня звучит особенно остро. Почему арабские страны, несмотря на свои противоречия, ищут пути договориться, а славянские народы, ну, никак не могут найти общий язык? И забегая вперед, скажу, что почитайте также материал нашего военного политического аналитика Тиханского, там, про Зеленскую и похищение детей на Украине. А возвращаясь еще к цитатам президента, прозвучала, в общем-то, такая фраза, которая наверняка разлетится на цитаты. Многие считают, что США втянули Израиль в конфликт, но Александр Лукашенко смотрит на ситуацию иначе и говорит, что Штаты сами дали себя вовлечь.
0: Ну да, есть, кстати, такая теория. Есть такая теория. Я тоже что-то такое слышал. Но на самом деле время тут уже, мне кажется, покажет. Хотя предположение очень резонное.
1: Причем Лукашенко прямо говорит, агрессия против Ирана с контролем территории невозможна без наземной операции. Но самостоятельно на нее американцы никогда не пойдут. Они любят загребать жар чужими руками.
0: Да, и на секундочку напоминаем то, что у Америки сейчас такая политика, что ни одного, ну, не должно быть ботинка американского солдата на чужой земле. Будет ли это работать дальше, кто знает.
1: Вообще, в этом интервью было много неожиданных оценок. Mm-hmm. Например, о ситуации на украинском направлении. Президент отметил, что угрозы в адрес Беларуси были скорее элементом политической риторики, а не реальными планами.
0: Фух, выдохнем.
1: И, да, и отдельно объяснил, почему Беларусь не должна вступать в войну. По-моему, он уже это не раз объяснял.
0: Mm-hmm.
1: Ну вот, четыре причины четко по пунктам. Если хотите понять логику официального Минска, эту полосу точно стоит прочитать внимательно.
0: Отлично, подчеркнули.
1: Ну, и куда же без фирменного президентского юмора? На вопрос о том, признал ли Запад диктатора Лукашенко, он ответил, других диктаторов не будет.
0: Угу.
1: А еще заметил, что слишком много господ появилось в последнее время на постсоветском пространстве.
0: А что он имел в виду здесь?
1: Ну, в общем-то, видимо, я так понимаю, те силы, которые управляют миром, руководят, пытаются, во всяком случае, руководить. В общем, читайте об этом в «Минской правде». И еще один вопрос к белорусскому лидеру. Оптимист он или пессимист?
0: Я думаю, что где-то 50 на 50,
1: да,
0: примерно так.
1: Потому что, по мнению президента, сейчас ни экономика, ни даже ядерное оружие ничего не гарантирует.
0: Это точно.
1: Очень много зависит от людей, которые принимают решения.
0: По факту, да, потому что вот если что-то в мире происходит, запомните, что никогда нету этому одной причины. Всегда причин как можно, ну, очень достаточно много. И люди, да, это в первую очередь.
1: Так что, да, если хотите разобраться, как Беларусь видит мировые процессы, каким может быть новый мировой порядок, свежий номер «Минской правды» уже ждет вас. Читайте, обсуждайте, спорьте за завтраком.
0: Главное, не подавитесь вам летом, конечно же.
1: Найдите и купите газету, потому что хорошие вопросы требуют не только громких заголовков, но и вдумчивых ответов. Свежий выпуск «Минской правды». Продажи и у подписчиков.
0: Кстати, надо бы, наверное, подписаться. Вот я давно хотел у тебя спросить, подписан ли ты на наши социальные сети?
1: Да, конечно.
0: На все прям?
1: Ну, нет, конечно. У нас же просто их везде. И вот в ТикТоке, например, нет.
0: Ну, ладно, в любом случае, если уж ты подписана на некоторые наши соцсети, то пора и мне уже тоже подписаться на газету «Минская правда» для того, чтобы получать свежие выпуски как можно чаще. Ну и, конечно же, главное, что мы здесь вместе с вами подписаны также, во-первых, на информативность, а во-вторых, на хорошее настроение, которое может задать наша музыка на МВ-радио. Через несколько минут вернемся с дополнительным обзором, потому что статьи на этом не заканчиваются.

0: МВ-радио.
1: Да, пока вы слушали музыку, дорогие наши слушатели, меня сделали чуть ли не полный пересказ всего номера газеты «Минская правда», и мы решили остановиться вот на каких пунктах с Дианой. Кстати, да, Диана Шипковская до сих пор в нашей студии, она никуда не пропадет, пока не сделает еще несколько важных ремарок. Так что берите карандаши, свежий выпуск, подчеркивайте.
2: Привет, ребят. Ну что, от большой политики переходим к историям, которые вдохновляют нас не меньше.
1: Про человеческое, про простое, верно?
2: Да, если вы сейчас сидите в офисе и тихонько думаете, а может, ну его, все, может заняться тем, о чем я мечтал всю жизнь, в свежем выпуске «Минской правды» есть очень интересный пример.
1: Рассказывай.
2: На 6-й и 7-й полосах материал Галины Наркевич про Веронику Книгу, такая вот интересная фамилия. Угу. Девушка работала юристом, строила вполне себе успешную карьеру в Минске, а потом однажды посмотрела на швейную машинку и сказала: ну, кажется, ты любовь всей моей жизни. Родственники были в шоке, коллеги тоже. Перспективный юрист уезжает в деревню, ну, открывает ателье в Смиловичах, угу, и начинает шить одежду на заказ.
1: Интересно.
2: Причем все начиналось с джинсов. Представляете, вот принесла она их укоротить в ателье, услышала цену и решила, да я сама справлюсь. И справилась. Сегодня у нее есть собственное ателье, минимум 5-7 заказов в день и любимая работа.
1: Отлично.
2: А еще она честно признается, что самые прибыльные — это вот работа как раз-таки не по пошиву там дизайнерских платьев, и вполне такие вот земные просьбы, как укоротить,
1: там,
2: подшить.
1: Молнию заменить, да, всякую вот это, да, вот. Ну да, потому что это вот такие вот простые бытовые вещи, которые нужны почти чуть ли не каждому человеку. Это, ну вот, факт. Да, вот. Простые житейское, оно всегда, ну, всегда вот, оно
2: вот,
1: в почете.
2: Вот видишь, Женя, как строится маленький белорусский вот эта вот бизнес-империя, mm-hmm, на вот таких вот джинсах. И самое главное признание героини звучит так: я теперь на своем месте, кайфую от этого. Отличная мотивация,
1: замечательно,
2: по-моему.
1: Поэтому советуем всем
2: получать
1: всем удовольствие от того, что вы делаете. Ну и, конечно же, в первую очередь найти то, что вам хочется.
2: Да.
1: Любите себя и любите дело, которое вы любите.
2: Да, так что для тех, кто уже третий год мечтает открыть кофейню, печь торты, выращивать лаванду, пожалуйста, становитесь блогерами, там, я не знаю, которые там вяжут. Вперед.
1: А почему, кстати, бы нет? С другой стороны, может быть, у тебя тоже была какая-нибудь такая вот мечта, вот кем бы ты хотела стать?
2: Мне,
1: ну,
2: кажется,
1: кроме журналистики.
2: Ну, не знаю.
1: Не скромничай.
2: Детский садик открыть, честно скажу. Ну, это можно.
1: Я даже не знаю.
2: Частный, да. Да, но нет, журналистику я, честно, я обожаю. Поэтому я на своем месте.
1: Кстати, что было еще полезного и интересного, чтобы ты готова была преподнести нашим слушателям из газеты «Минск»?
2: Ну вот, например, врач-эпидемиолог объясняет, как правильно защищаться от клещей.
1: А ну-ка, давайте.
2: Лето,
1: такое нам надо.
2: Лето, да, это прекрасно, но если после прогулки по лесу вы обнаружили на себе не только хорошее настроение, но и незваного гостя, лучше заранее знать, какие средства действительно работают. Читайте «Минскую правду», а еще журналисты...
1: Никаких спойлеров, да?
2: Да.
1: То есть вот заманушница, она знает свое дело.
2: Журналисты разбираются, почему жители Борисова жалуются на ночные запахи.
1: Угу.
2: Кто...
1: Ну, в Борисове там есть вопросы всегда, если честно.
2: Да.
1: Обожаю город Борисов, всем большой-большой привет, особенно нашим слушателям. Ну вот да, у нас Жодинцы и Борисов — это вот, скажем так, немножко дистанционные города, максимально противоположные. Хотя город прекрасен.
2: Да, еще кто-то
1: обожаю.
2: Спорит из-за громких спортивных площадок в Минск-Мире.
1: Угу.
2: Что грозит тем, кто разрушает птичьи гнезда?
1: Как минимум
2: запрета.
1: Наказание от Жени Тихонова в эфире.
2: Да. Вот за что мы любим «Минскую правду». В одном номере и мировая политика, и житейские истории, полезные советы и темы, которые обсуждает вся страна. Так что свежий выпуск от 17 июня уже ждет своих читателей. С пылу, с жару подписывайтесь, покупайте газету, читайте всей семьей и обязательно обсуждайте самые интересные материалы.
1: Но для того, чтобы читать уже газету прямо сейчас, всем советуем сайт, точнее портал mlyn.by, а также подписывайтесь на телеграм-канал, который так и называется «Минская правда». Вы не подпустите эту огромнейшую белую «У» на красном, украдкую, на красном фоне. Вот примерно как на твоей одежде, грубо говоря. Кстати, не хотела бы сделать брендированную себе какую-нибудь такую кофту?
2: Можно, можно. Но у нас же есть мерч.
1: Конечно. конечно же, поэтому тоже заходите, это правдашоп.бай. В общем, у нас есть от почитать до одеть, и вот, в общем, такой вот у нас
2: и
1: полный спектр.
2: И выпить чаю откуда, кружечки тоже с мерчем.
1: Кстати, предлагаю тебе это сделать прямо сейчас, поэтому давай мы с тобой пойдем на кухню, дадим небольшой перерыв для наших слушателей и, конечно же, время для Яны Довбенко, для того, чтобы она тоже прочитала самые свежие и актуальные новости. Поэтому дожидаемся.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что обновили в Беларуси и когда пройдут Европейские игры.
0: Новости.
1: Благодарность президента Беларуси объявлена гандбольному клубу «СКА Минск». Глава государства подписал соответствующее распоряжение о поощрении за многолетнюю плодотворную деятельность и высокий уровень спортивного мастерства. Также отмечен значительный вклад команды в развитие физической культуры и спорта. Отмечу, в этом году клуб празднует свое 50-летие. Он является одним из самых титулованных в истории советского и белорусского гандбола, а также многократно завоевывал европейские кубки. Масштабное обновление реестра адресов провели в Беларуси. Об этом сообщили в Госкомитете по имуществу. Модернизация направлена на ускорение работы специалистов и сокращение ручного ввода данных. Теперь адреса можно просматривать и редактировать прямо на карте, а поиск объектов работает в полнотекстовом режиме. В систему внедрили автоматический ввод данных и контроль соответствия геокода границам садоводческих товариществ и гаражных кооперативов. Все новые возможности созданы на основе запросов территориальных организаций по госрегистрации.
0: К новостям в мире.
1: Страны группы семи выступили за мирное урегулирование споров в Тайваньском проливе. Об этом пишет ТАСС. Лидеры сообщества заявили, что выступают против любых односторонних попыток изменить статус-кво, особенно с применением силы. Они подчеркнули, что все разногласия должны решаться мирно и через диалог. Согласно официальной позиции Пекина, Тайвань является частью Китая, хотя остров управляется собственной администрацией. Новостям регионов. Первый укос многолетних трав завершается в Минской области. В целом по региону аграрии скосили 285 тысяч гектаров полей. Это примерно 98% от плана. Например, в Столбцовском районе работы уже выходят на финишную прямую. Там заготовлено почти 70 тысяч тонн сенажа и около 1000 тонн сена. Процесс осложняется из-за большого количества осадков, однако все работы ведутся в соответствии с графиком. Утверждена эмблема четвертых Европейских игр. Соревнования пройдут в следующем году в турецком Стамбуле. Центральным элементом логотипа стал силуэт знаменитого Босфорского моста, который символизирует единство Европы и Азии, спортивный дух и культурное разнообразие. Европейские игры считаются важным этапом квалификации к Олимпиаде 2028 года. На днях белорусская делегация приняла участие в Генассамблее Европейских олимпийских комитетов. Там обсуждались и предстоящие старты в Турции. Также речь о полноценном возвращении белорусских атлетов на международную арену.
0: Новости компании.
1: Филиал «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает о недопущении безучетного потребления электроэнергии. Сообщить о фактах самовольного использования электрической энергии можно по телефону горячей линии 8 017 325 0295. Конфиденциальность гарантируется.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Влетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
3: Итак, 9 часов и 7 минут, и если утро — это взлет, то мы уже набрали крейсерскую высоту. Оглянитесь, все, что мы планировали сделать до завтрака, либо уже сделано, либо оказалось не столь важным. А как там у классика? Утро вечера мудренее? Но я бы перефразировал. Утро — это время, когда можно изменить правила игры. Поэтому без лишнего шума. Только факты, живой диалог нас с вами и правильная чистота. Женя Тихонов на связи, включайте интуицию, и мы начинаем. Хотя интуиция на дорогах — это ни разу, ну точнее ситуация на дорогах — это ни разу не про интуицию. Это про точное понимание, где, что и когда. Поэтому пора обсудить, что у нас по движению в городе М. То есть, понятное дело, что мы будем обсуждать ситуацию на дорогах в Минске. Ждите через один трек.

0: Пристегните ремни.
1: Итак, где в минских дорогах максимальное артериальное давление, разберемся прямо сейчас. Хотя, вроде бы, как бы все нормально. По данным сервиса Яндекс.Пробки 3 балла оценивается ситуация на дорогах, и она довольно хороша. Но, однако, есть ДТП. Одно из них на кольце развязки на проспекте Дзержинского и улице Жукова. Также на Янке Купалу, пересечение с проспектом Независимости, и там такая масштабная пробка. Также на МКАДе на востоке у съезда со Франциско Скорины. Также пробки на Долгиновском тракте, на кольце развязки у Пушкинской. Ну а сложное движение на Сурганово, Якуба Колоса, участок на Долгобродской, а также на проспекте Независимости от Монумента Победы. Ну что же, вроде как бы ничего такого страшного и нету, но мы точно знаем, что если мы с вами в третьем часе на волне 97.4 FM, то будет только лучше. И поэтому, если вы еще не подписаны на наш Инстаграм «Минская волна», то у вас есть время исправиться и проголосовать за трек, который должен, по вашему мнению, звучать в конце эфира. Также разберемся в середине часа, что происходит в сфере искусственного интеллекта и выгодно ли его содержать. И раз уж уже подписались на наш Инстаграм, то

0: шиф работ.
1: Итак, час обещает быть насыщенным, и музыки у нас, конечно же, тонна, и новостей тоже в запасе. Осталось только доупаковывать все это дело сладким подарком от нашего партнера. Кетчупы разлетелись, как горячие пирожки, а теперь настала очередь чего-то еще слаще, еще вкуснее. Поэтому рекомендуем встречать лето вместе с продукцией от Городейского сахарного комбината. Джемы, конфитюры и топпинги торговой марки «Фруктовый ларец» — это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат. Все лучшее и сладкое специально для вас. Поэтому да, вкусно, полезно. Это то, что мы любим, это то, что нам, возможно, не хватает в это хмуроватое начало лета. Поэтому для тех, кому это интересно, и тех, кто хочет пробавиться вкуснятиной, скорее забегайте в наш инстаграм «Минская волна», подписывайтесь на него и смотрите одну из последних сториз. Там можно найти набор из эмодзи, которые что-то да означают. Сегодня это у нас поговорка. Итак, как только вы угадаете, что я такое замыслил, тогда присылайте ваши ответы нам в Viber, Telegram 8029 10 10 307, а также в наш Instagram с вашим личным номером телефона. Очень прошу, присылайте ответ вместе с номером телефона, так для вас, до вас намного быстрее можно дозвониться, связаться с вами. Сегодня номер выигрышный у нас... Это 43-й, да, сегодня у нас прям такой вот сильный полет вверх. И вот какая у нас подсказка. Изображен, скажем так, человек, который выдает себя не за того, кем он хочет казаться. Я думаю, что, о, отлично, очень много правильных ответов пошло, замечательно. Осталось только выбрать того самого 43-го человека. Ну и, конечно же, послушать рекламную и музыкальную паузу на МВ-радио. Я же специально для вас их готовил.
0: Реклама на «Минской волне».
2: Живите легко и комфортно с «Ясно» от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: одну.
1: Шифробот. Я уже начинаю склоняться к тому моменту, что, кажется, слишком легкие шифры я стал придумывать. Ну, либо слишком уж жирные намеки и подсказки я оставляю в нашей рубрике «Шифр-работ». Поэтому все легко угадать. Итак, сегодня у нас было загадано 4 смайла. Волк, стрелка, овен и, конечно же, одежда. И как все угадали, абсолютно правильно, все угадали. И, конечно же, было загадано волк в овечьей шкуре. Все достаточно просто. Ну, а для меня непростым заданием было сегодня это найти человека под номером 43 по всем нашим социальным сетям Viber, Telegram 8029 1010 307, а также в нашем Инстаграме. Но у меня это получилось, так что можете меня поздравить. Пока я поздравляю Марину, номер которой заканчивается на 3632. Марина, мы поздравляем вас от имени всей нашей редакции «Минская волна» и также напоминаем, что сегодня, с сегодняшнего дня вы официально можете встречать лето с продукцией от Городейского сахарного комбината. Джемы, конфитюры и топпинги торговой марки «Фруктовый ларец» — это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат. Все лучшее и сладкое специально для вас. Ну что же, от нашего интерактива, поскольку уж мы зарядились, есть у меня новость, которая касается всеми нами уже полюбившимся искусственным интеллектом, то есть OpenAI. Какие там происходят траты и насколько это выгодно, давайте разберемся через несколько треков.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на «Минской волне».

0: Разбор полетов.
1: В мире IT-гигантов достаточно серьезный переполох. OpenAI, та самая компания, которая подарила нам умных собеседников в телефоне, отчиталась о тратах за прошлый год, и я должен сказать, что они там явно не экономили на скрепках. По данным Financial Times, обороты такие. За 2025 год они потратили 34 миллиарда долларов. Чтобы вы понимали масштаб, 19 ярдов ушло просто на исследование и разработки, и еще 6 на продажи, маркетинг и прочее поглаживание по головке. Выручка при этом 13 миллиардов. Да, математика детская. Потратили 34, заработали 13. Убытки официально зафиксировали аж под 40 миллиардов. Правда, там треть — это хитрые бухгалтерские списания, но так или иначе, минус 8 миллиардов наличными — это все равно очень и очень больно, особенно для тех, кто такие деньги даже в принципе не видал. И вот тут, знаете, включается такой вот режим взрослого человека. Мы с вами говорим о суммах, которые сравнимы с оборонными бюджетами небольших стран. Эти деньги вливаются в нейросети, которые, ну, давайте честно, иногда выдают нам такие перлы, что становятся мемами. Они путают факты, сочиняют историю и искренне удивляются, когда ловишь их за руку. И когда видишь все вот эти вот цифры, невольно думаешь: ребята, а может быть пару миллиардов из этих 34 перекинуть, ну, не знаю, на школы, на медицину, на развитие дороги или на исследование мира во всем мире. А то мы тут вкладываем военные бюджеты в алгоритм, который не всегда может отличить кота от буханки хлеба на картинке, если перевернуть ее вверх ногами. Но нет, мы идем вперед к светлому будущему, где, видимо, за нас все еще будет решать нейросеть. И если она решит, что на ужин нам полагается асфальт, ну, наверное, так тому и быть. Но лично меня в нашей стране радует одно, то, что мы стараемся делать все своими силами и своим умом, потому что искусственного интеллекта в Беларуси у нас нет. У нас только все натуральное. Поэтому натурально заканчиваем наш эфир уже буквально через несколько минут. Поэтому рубрика «Удачная посадка» уже совсем-совсем рядом. Через один трек мы с вами будем выбирать песни для этого утра.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: «Дачная посадка».
1: Итак, вот она, финишная прямая нашего улетного утра. Полет в 3 часа состоялся, и время приземляться, отпускать вас по делам, общаться с коллегами. Вот, а мне остается лишь только одно – сделать наше прощание на высокой ноте, которую вместе с вами мы и выберем в нашей удачной посадке. Уже забегайте в наш инстаграм-канал и голосуйте за трек, который вам, как минимум, визуально очень нравится по названию. Ну и также присылайте свои голоса в Viber, Telegram 8029 10 10 307. И да, конечно же, голосуйте за тот трек, который вам больше по душе. Но для того, чтобы понять, потому что треки достаточно малоизвестные, придется их сначала послушать. С другой стороны, зачем придется-то? Что это за слово такое? Наоборот, мы насладимся маленькими отрезками из каждого.

Пай, Адриан Пуюпи, Кейн Энде. По-моему, так читается именно это название. Я не очень силен в балканском или, если это, немецком языке. Так вот, знаете ли вы, что такое драйв по-косовски? Мы очень редко берем треки из этой страны, но выходит зря. Именно эта песня – мощный коктейль из традиционных песен разных национальностей, которые сплелись воедино и могут зарядить нас в эту среду. С такой-то погодой нам это точно необходимо. Нравится? Голосуйте за номер 1, она прозвучит, если наберет большее количество голосов. С другой стороны, есть же еще и трек-конкурент.

No, Masterpiece. Немного более спокойный трек, нежели предыдущий, но он тоже очень хорош. Не для всех лето это от такой вот отрыв в танцах. Для кого-то это качаться в кресле-качалке на веранде и ловить закат. Причем, что каждый спокойно так вот, проводя время вместе со своей семьей или даже в гордом одиночестве. Так что какое настроение подходит для вас, это уже, конечно же, вам же и решать. Поэтому жду ваших голосов в Viber, Telegram 8029 10 10 307, а также в нашем Инстаграме. Ну а пока я подсчитываю голоса, вот вам трек на подумать.

0: «Дачная посадка».
1: Патовая ситуация вышла сегодня у нас в нашей удачной посадке, потому что одинаковое, ровно одинаковое количество голосов у нас было за первую и за вторую, за обе композиции. И на самом деле я уже думал подкидывать монетку, но, слава богу, в этом случае мне очень сильно помогла наша SMM-менеджер, которая влетела в наш офис и просто молча посмотрела мне в глаза и показала вот так указательным пальцем. Отлично, замечательно, перевес таки случился, поэтому Пай и Ардиан Диан Пуюпи побеждают сегодня. Кейн Энде звучит для всех нас. Ну и, конечно же, это станет завершающей, да, скажем так, лебединой песней для нашего улетного утра. Я хочу поблагодарить абсолютно всех и каждого, кто хоть даже полсекунды, хоть три часа находился с нами здесь, как будто бы в одной из студий. Мы обменивались настроением, мы обсуждали самые свежие актуальные новости. Конечно же, мы сегодня даже успели пролистать газету «Минская правда», а главное — наслаждаться компанией друг друга. У нас тоже получилось. Поэтому еще раз всем большое-большое спасибо. С вами был Женя Тихонов. Ваше улетное утро уже приземляется под великолепнейший трек. Ну и напоминаю, что следить за нами можно в наших социальных сетях. Это Viber, Telegram-канал, это наш Instagram, где нас только нету. Какую сеть не возьмите, мы там есть. Так что оставайтесь с нами. Впереди будет только лучше. Всем пока, до завтра, до 7 часов утра.
0: Наш рейс.

0: Реклама.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 15 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется вне Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем нужно знать абитуриентам и какую технологию придумали в Японии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси предупредил страны Запада о последствиях милитаризации. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». По его словам, наращивание военных производств ведет в тупик. Рано или поздно встанет вопрос, что делать с избыточными мощностями, ведь людям нужны не танки, а продукты питания и гражданская техника. После завершения конфликтов военные заводы придется перепрофилировать, как это уже было в постсоветский период. Выдача сертификатов централизованного тестирования начнется 1 июля. Об этом информирует Республиканский институт контроля знаний. Абитуриентам необходимо обратиться в те пункты, где они проходили испытания. При себе нужно иметь паспорт, аттестат или диплом, а также пропуск с отметкой о пройденном тестировании. За документом могут обратиться и законные представители. В таком случае необходима нотариально заверенная доверенность. Время работы пунктов выдачи будет опубликовано на сайтах учреждений образования.
0: К новостям в мире.
1: Страны Большой Семерки намерены расширить военную помощь Украине. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров на саммите объединения. Участники договорились увеличить поставки систем противовоздушной обороны и дальнобойных комплексов. Кроме того, лидеры планируют усилить санкционное давление на Россию, в том числе на нефтегазовый сектор. При этом в итоговом документе нет призывов к переговорам или мирному урегулированию конфликта. Выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026» начинает свою работу. Экспозиции представят белорусские и российские производители. Они продемонстрируют современные разработки в области охранных систем, вооружения, экипировки и медицинского оборудования. Основа экспозиции составляет белорусская продукция. Это средства защиты, техника и программные продукты. Среди российских образцов посетители увидят беспилотники, автоматы и новейший снайперский комплекс «Спектр». Выставка будет работать до 19 июня в Международном выставочном центре. И в завершение выпуска. Превращать выброшенную лапшу в биоразлагаемую бумагу научились в Японии. Так лапшу измельчают, смешивают с водой, после чего с помощью бактерий получают тонкие листы целлюлозы. Такой материал по прочности превосходит обычную бумагу и полностью разлагается в почве. Из одной порции лапши можно изготовить от 5 до 10 листов формата А4. Сейчас технологию уже используют для создания рекламной продукции. В будущем планируют применять для производства безопасности. Опасных для природы рыболовных приманок.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by.
5: You make me feel alive again.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди, возможны грозы. Ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: J'avais envie de tout donner,
1: de te casser,
0: de te serrer pour toute la vie,
1: de te casser.
0: Mais là, je n'ai plus besoin de toi.
1: De te casser.
0: Je m'en sors toute seule, comme une grande.
2: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
3: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жудино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 14.
2: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
3: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и как отличился Лионель Месси.
2: Новости.
3: Сотрудничество с Саудовской Аравией продвигается не так быстро, как хотелось бы. Об этом президент Беларуси заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Глава государства отметил, что потенциал взаимодействия огромен, однако пока слабо реализован. По его словам, Саудовская Аравия могла бы активнее инвестировать в белорусскую экономику и увеличить объемы торговли. Это позволило бы успешнее решать вопросы продовольственного и вещевого обеспечения. Беларусь уже внесла конкретное предложение по расширению сотрудничества во всех сферах. Милиция Беларуси получила более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали десятки платежных реквизитов и счетов преступников. Задержаны двое курьеров-мошенников. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 50 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
2: К новостям в мире.
3: Сенат Конгресса США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном. Документ требовал от президента Дональда Трампа получить разрешение Конгресса на дальнейшее применение военной силы. Ранее ее уже одобрила Палата представителей, однако в Верхней Палате документ не набрал нужного числа голосов. В итоге резолюция окончательно заблокирована, и администрация продолжит действовать без формального одобрения законодателей. К новостям регионов. Аграрии Минской области готовятся к уборке зерновых. В этом году на жатве задействуют более 1500 комбайнов. В планах на этот год намолотить 3 миллиона тонн зерна, включая кукурузу и рапс. Основной вклад в общий урожай внесут озимые культуры. Кроме того, в центральном регионе увеличили посевы озимого рапса и зерновых, улучшили их сохранность и рассчитывают преодолеть прошлогоднюю планку по производству рапса. Традиционно первым на уборку пойдет озимый ячмень. Его урожайность в Минской области в среднем составляет около 45 центнеров с гектара. И в завершение выпуска. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Он сравнялся с немецким форвардом Мирославом Клозе, теперь у обоих по 16 голов. В первом матче группового этапа аргентинец оформил хет-трик в ворота сборной Алжира. Эта встреча стала для Месси 200-й в составе национальной команды. Напомню, нынешний чемпионат мира впервые в истории принимают три страны – США, Канада и Мексика. Число участников расширено до 48 команд.
2: Новости компании.
3: Филиал «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает о недопущении безучетного потребления электроэнергии. Сообщить о фактах самовольного использования электрической энергии можно по телефону горячей линии 8 017 325 02 95. Конфиденциальность гарантируется.
2: Курсы валют.
3: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.бай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: МВ Радио.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди, возможны грозы. Ветер умеренный, временами порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем трепетную балладу о громких чувствах.

0: Мы вскрываем конверт с секретом, который долгие годы был скрыт за громкими битами и клубными ритмами. Речь о песне «Хаш-хаш» от горячих красоток Pussycat Dolls. И я предлагаю обсудить оригинальную альбомную версию 2008 года, ту самую, с которой все начиналось. Интернет взорвался в 2024 году. Солистка Николь Шерзингер выложила в ТикТок видео, где она, будучи в кругу семьи, просто исполняет «Хаш-хаш» на вечеринке. Ролик стал вирусным, собрал более 5 миллионов просмотров только на аккаунте певицы. А вслед за ним ожили и старые фанаты, и новое поколение слушателей. «Хаш-хаш» — это откровенный внутренний разговор с собой. Героиня не кричит, она констатирует факт. Прошла через боль и страх, но пришла к пониманию собственной ценности. Она больше не собирается слушать пустые слова или терпеть унижения. Эта песня для тех, кто наконец-то решил сказать «нет» и закрыл дверь. Давайте разберемся в этой истории, но уже на русском.
1: Я не

0: на сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Музыкальная волна вашего настроения. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 17 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и сколько спутников уже запустила компания Илона Маска.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад председателя Минобласполкома Алексея Кушнаренко. Руководитель Центрального региона доложил о ситуации в агропромышленном комплексе, социально-экономическом развитии области и подготовке к форуму регионов Беларуси и России. Так, в Минской области завершен первый укос трав, а в южных районах уже приступили ко второму. Особый акцент был сделан на строительстве профилакториев. В ближайшие месяцы в регионе планируется возвести более 100 таких объектов. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в правительстве. Программа посещения северной столицы России пока не анонсирована. При этом в городе открылась международная конференция по укреплению культурных связей и развитию творческих инициатив. Мероприятие будет проходить до пятницы.
0: К новостям в мире.
1: Войска Израиля нанесли авиационные удары по Южному Ливану. Об этом сообщают СМИ. По данным источников, передает о как минимум 4 погибших. В ответ движение Хезболла выпустило по израильским позициям не менее 10 ракет. Иран обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня и предупредил о жестких ответных мерах, если атаки продолжатся. Президент США Дональд Трамп со своей стороны призвал премьер-министра Израиля к большей ответственности. ВВП Беларуси немного вырос. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. В ведомстве сравнивали итоги первых 5 месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого. В денежном эквиваленте показатель составил почти 119 миллиардов рублей. Индекс-дефлятор общего продукта нашей республики составил 10%. На такую величину выросла стоимость производимых товаров и услуг по отношению к изучаемому периоду 2025-го. И в завершение выпуска. Компания SpaceX вывела на орбиту более 15 тысяч спутников и превзошла результат всего остального мира за всю историю космонавтики. Такой рывок обеспечили системы Starlink и Starshield. Основная часть аппаратов была запущена за последние 6 лет. Компания регулярно отправляет на орбиту десятки аппаратов за одну миссию. Глава SpaceX Илон Маск прогнозирует, что через 5 лет спутников его компании будет в 5 раз больше, чем у всего остального мира. Этот прогноз подкрепляется планами по запуску новой транспортной системы Starship.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

песнями. Именно поэтому на МВ Радио для вас здесь я, Ника Романова, и идеальный плейлист для этой среды. И вот что услышим в ближайшее время. Научат относиться ко всему происходящему со здоровым пофигизмом Люсь Чеботина.

0: Смелее запрыгивайте к нам. Проведите еще один прекрасный день с МВ-радио.
1: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: звезды, и, кстати, остался далеко позади. Самое время узнать, что интересного принесла нам среда, чтобы оставаться в курсе всего происходящего.
1: В курсе дела.
0: Европа стремится снизить зависимость от Visa и MasterCard. Дело в том, что сейчас через американские платежные системы проходит около 70% цифровых платежей в Европе. В Брюссель также указывают на их использование штатами как инструмента санкционного давления. И сейчас они придумали свой цифровой евро и банковский кошелек Vero в качестве усиления собственной платежной инфраструктуры. Хотя полный отказ от Visa и MasterCard в ближайшее время пока, конечно, маловероятен. Ну что ж, дошло наконец, что угроза отключения от SWIFT и давление на российские активы показали, что их финансовая система — это золотая клетка с американским замком. Создание собственного кошелька — это попытка обезопасить себя от гипотетического сценария, когда Вашингтон вдруг позволит себе применить санкции против самого ЕС. Похоже, Европа решила строить свою цифровую крепость. Ну что ж, вперед с песней, как говорится. Главное, чтобы у них там на это силы средств хватило с их-то теперешними расходами. Ну а нам силы, кстати, тоже понадобятся, как минимум, чтобы добраться до пятницы. Благо, что с МВ Радио время летит незаметно.
1: День пролетит незаметно. Между делом.

0: сейчас узнаем, что же принесли нам родные руки наших проницательных синоптиков. В эфире прогноз от Белгидромета. Облачно с прояснениями по Беларуси, на большей части территории дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, порывистый, местами по северо-востоку до сильного порывистого. Максимальная температура воздуха плюс 16, плюс 22. В Минске сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, порывистый, температура воздуха днем плюс 16, плюс 18, вечером плюс 13, плюс 15. Но знаете что? Ведь есть у нас уникальная возможность добавить этих самых плюсиков, ну как минимум, в карму и передать привет близким в эфирном чате на 45-й минуте каждого часа. Кстати, может быть, даже и будет возможность поздравить кого-то, вернее, возможность-то будет, повод, главное, чтобы нашелся. Так что пишите Viber, Telegram 8029-10-10-307, номер для смс 9704.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: Ох уж это невероятное ощущение, когда тебе по радио привет передают. Сейчас узнаем, кто этого удостоился.
1: Эфирный чат.
0: Напомню, ваше сообщение мы принимаем на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Еще напомню, что сегодня 17 февраля, да, сама забыла, запуталась в датах. Ладно, значит, для таких же, как я, 17 точно я определила, 17 февраля. И вот у кого что случилось. Сообщает нам Антон. Привет моему двоюродному брату Алексу и поздравления с прошедшим днем рождения. Пусть у тебя будет все тип-топ, иди только вперед. Ну и заодно Антон передает привет всему Минску. Принято, передано. Успехов вашему имениннику, Алекс. Счастья, здоровья, всего вам наилучшего. Так, добрый день, МВ Радио и Беларусь. Хочу сказать спасибо вашим ведущим. О, да что вы. За настроение и за отличную музыку. Ну, за отличную музыку это спасибо нашему музыреду, пожалуй. Заметил, когда под Минскую волну работаю, всегда больше успеваю. Реально быстрее получается. Это сообщение от Ивана. О, как! Ну что ж, мы очень рады. Значит, все не зря. И думаю, моим коллегам от этого тоже сейчас приятно на душе. Получается, с МВ-радио ваш день не только становится веселее, но и продуктивнее. Отличная новость. Кстати, скоро в эфире таких новостей будет еще больше, ведь с ними появится Яна Довбенко. А пока музыкальная пауза на Кайли Минок. Наслаждайтесь.
1: Эфирный чат.

0: Летний прибой. Шепот Минской волны.
1: Это МВ Радио.
2: За минуту до новостей. О погоде.
3: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
2: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
3: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о взаимодействии с Узбекистаном и какой навык выявили у дельфинов.
2: Новости.
3: Президент Беларуси принял с докладом председателя Минобласполкома Алексея Кушнаренко. Одной из тем стало социально-экономическое развитие центрального региона. По словам руководителя, драйвером роста выступает агропромышленный комплекс. Положительная динамика также сохраняется в промышленности, экспорте товаров и услуг. Кроме того, важным направлением работы остается привлечение инвестиций в региональные проекты и сферу туризма. Все эти меры направлены на создание новых рабочих мест и точек роста в экономике. Беларуси и Узбекистану следует довести взаимный товарооборот до 2 миллиардов долларов. Стратегию по достижению этой цели представил премьер-министр нашей республики Александр Турчин на Международном инвестиционном форуме в Ташкенте. Он заявил, что страны уже переросли этап простой торговли. Теперь необходимо переходить к совместным инвестициям в производство. По его словам, Узбекистан уже занимает второе место в СНГ по объему вложенного белорусского капитала. За 10 лет страны увеличили торговлю товарами в 13 раз, а услугами в 30.
2: К новостям в мире.
3: Новый налог для некоторых компаний введут в Польше. Такое решение приняло правительство страны. Речь идет об организациях, которые производят и продают жидкое топливо. Сбором коснется сверхприбыли, полученной с марта по декабрь этого года. В правительстве объяснили эту меру кризисом, вызванным ситуацией в Персидском заливе. Закон вступит в силу с 1 августа, а первый платеж растянут на несколько месяцев, чтобы снизить нагрузку на бизнес. Деньги от сборов рассчитывают направить на текущие государственные нужды. По новостям регионов, прокуратура Минского района выявила нарушение в одном из воспитательно-оздоровительных лагерей. Об этом сообщили в самом учреждении. Проверка показала, что к началу сезона на территории оставался строительный мусор, а несколько игровых комплексов и качелей получили повреждения и не соответствовали требованиям безопасности. Все недостатки полностью устранили, в лагере отремонтировали оборудование, завершили работы и закупили новые игровые конструкции. Самки индо-тихоокеанских дельфинов умеют распознавать агрессивных самцов по их крикам и заранее от них уплывают. К такому выводу пришла группа ученых. Обычно самцы объединяются в группы и силой удерживают самок, нанося им травмы. Эксперименты с подводным динамиком показали, что последние реагируют на свист самцов почти мгновенно. Особи уплывали более чем на 30 метров, особенно если голос принадлежал самцу с высокой репутацией агрессора. Это открытие говорит о сложной социальной памяти у дельфинов и их умении использовать чужие голосовые сигналы для самозащиты.
2: Новости компании.
3: Филиал «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает о недопущении безучетного потребления электроэнергии. Сообщить о фактах самовольного использования электрической энергии можно по телефону горячей линии 8 017 325 02 95. Конфиденциальность гарантируется.
2: Курсы валют.
3: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом вот такая новость прилетела во всех смыслах к обеду. Чайка устроила налет на теннисном матче в Ирландии и украла банан у спортсмена. После удачной операции она сделала круг над кортом, словно демонстрируя свой трофей зрителям, а затем скрылась с добычей. Мораль? Не будь чайкой, слушай МВ-радио. Если вы также

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Фаф и Мунилон, Don't Stop. Вот так, друзья, попробуешь ложечку чего-нибудь от Стадара и уже не сможешь остановиться. Потому что секрет идеального вкуса в чистой природе. Представляем вам кетчуп Стадар из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами. И добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп Стадар для тех, кто любит вкус и пользу.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну а с продукцией Стадар, как вы поняли, можно устроить себе настоящую Дольче Виту. Ведь у них даже кетчуп, пальчики оближешь. Поэтому и слушать мы будем сегодня в игре «Жасмин Дольче Вита». Одно слово будет во фрагменте запикано. Ваша задача — его воспроизвести в памяти и прислать мне на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 29-м по счету с правильным ответом, заберете подарок, набор вкусной продукции от Стадар. Итак, задание на сегодня.
1: Какого слова?

если вы нашли в своем сознании запиканное слово, то уже пора присылать. Друзья, вижу, полетели ваши ответы, но важно оказаться 29-м с правильным из них. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Именно сюда мы принимаем ваши ответы и никуда, кстати, больше. Ну и прямо сейчас дублирую задание на всякий случай для всех, кто только очнулся или проснулся.

0: Кстати, если вы до сих пор не перекусили в разгар этого рабочего дня, то вам действительно есть о чем подумать. Например, о секрете идеального вкуса. Это чистая природа. Представляем вам кетчуп Стадар из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами, и добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп Стадар для тех, кто любит вкус и пользу.
1: Из песни слов вытянешь.
0: Но это игра для тех, кто любит замечательные хиты. Один из них мы с вами слушали. В фрагменте было запиканное слово. Ваша задача была его вычислить и прислать мне. Песня была «Жасмин», «Дольче Вита». Ну, а ваши варианты разошлись. «Незабытые первые цветы» вы прислали, «Мечты». Где-то было даже местами «Свидания». «Вода». Но правильным были, конечно же, «Первые слова».
1: Правильный ответ.

0: кстати, отдельного внимания заслуживает Иван. Он покорил меня в очередной раз своим экспромтом и написал: «Приветуси, приветуси, я Иван из Беларуси. В этот обед высылаю вам ответ слова». Ну, Иван, мы вам шлем воображаемые от себя приветы, аплодисменты. К сожалению, 29-м вас не угораздило стать с вашим вот таким гениальным ответом произведением лирическим. А вот победителем у нас становится другой мужчина по имени Павел. 6544, последние цифры номера. Паш, мы вас поздравляем от души. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор. Обязательно расскажет, как вам забрать от нас продукцию «Стадар» и как ее попробовать.
1: Из песни слов выкинешь.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: When I spent the summer on you.
1: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
1: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
2: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о развитии центрального региона и как нейрочип может помочь человеку.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Минобл-исполкома Алексея Кушнаренко о социально-экономическом развитии центрального региона. Одним из драйверов роста названа сфера сельского хозяйства. Положительная динамика отмечена в промышленности, экспорте товаров и услуг. Среди приоритетов – привлечение инвестиций в экономику и туристическую сферу. Это, по словам Алексея Кушнаренко, поможет обеспечить новые рабочие места и устойчивый экономический рост центрального региона. В Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус с гомельской детской футбольной командой. По словам исполняющего обязанности губернатора Егора Ковальчука, дрон нанес целенаправленный удар по гражданскому транспорту, следовавшему на отдых в Геленджик. Погибла женщина сопровождающая, раненые 7 человек, включая 4 детей. Все пострадавшие госпитализированы, один ребенок находится в тяжелом состоянии. И в продолжение темы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по автобусу с детьми из Гомельской области. Министерство иностранных дел Беларуси выясняет все подробности произошедшей трагедии. Известно, что ребята учатся в детской спортивной школе номер 2 города Речица. Они ехали на отдых в Геленджик. Всего в автобусе находилось 44 пассажира, в том числе 28 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Белорусских детей, получивших неопасные для жизни травмы, отправят в скором времени домой. Власти Брянской области помогут организовать транспорт. И к новостям в регионе. За минувшие сутки в Минской области произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Авария случилась на дороге Крыжовка-санаторий «Зеленый Бор» в Минском районе. Там столкнулись иномарки «Вольво» и «Тойота». Водитель автомобиля «Тойота» госпитализирован. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, соблюдать скорость и дистанцию, а также пристегиваться ремнями безопасности. И в завершение выпуска. Американские ученые создали нейрочип, который позволяет парализованному мужчине общаться. Система считывает сигналы мозга и мгновенно преобразует их в текст и голос с точностью в 98%. Искусственный интеллект обучили на старых записях пациента, поэтому компьютер говорит его собственным тембром. Мужчина использует устройство дома по 9 часов в день для общения с близкими. За полтора года эксперимента он произнес более 2 миллионов слов.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Между делом» на МВ Радио.
1: Тут такое дело, друзья, в Беларуси с 1 июля по 31 декабря разрешили охоту на медведя. Это стало возможным после включения медведя и рыси, кстати, тоже в перечень нормируемых охотничьих животных. Охота будет производиться только в определенных хозяйствах под руководством ответственных лиц. Естественно, допускаются охота из засады или с подхода, а также использование определенных видов охотничьего оружия. Если вы охотник и слушаете в радио, дайте знать, передайте кому-нибудь привет и себе, или там какому-нибудь знакомому медведю заодно. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Номер для смс-сообщений у нас есть 9704. Зачитаю на 45 минуте часа. Ну, а я, Ника Романова, предлагаю медведей все-таки вот к этой секунде пожалеть и поохотиться в этом часе на кое-что другое. Например, на билеты в прекрасное место под названием Дукорский Майон. Так скоро игра «Факт или фейк». Участвуйте, и пусть победит чья-то сильнейшая интуиция.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: где в Минской области можно провести время на все 100 или даже 200%. Есть такое место.
1: Дубгорский майонтак. Выдатное место для семейного отпочинку. Усяго 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, рамесные майстерни, 400-годовый дуб жаданий, заосад, середнявечный город, домы и лазни.
2: А еще активный отпочинок.
1: Кони, катамараны, вяровочный парк и середнявечный тир. Подробязности на dukora.by.
3: Факт или фейк?
0: Как вы уже догадались, в Дукору поедет наш сегодняшний победитель, а пока предлагаю разобраться с тем, что поближе находится. С одной из самых необычных достопримечательностей Минска. Я тут выяснила, что новому зданию Национальной библиотеки Беларуси буквально вчера исполнилось, на минуточку, 20 лет. Это наш настоящий бриллиант, причем во всех смыслах этого слова. И эта библиотека давно стала одной из главных визитных карточек не только Минска, но и всей страны. Так что поздравляем всех причастных к ее созданию и работе. Ну и в честь этого предлагаю узнать немного больше об этом учреждении. Я вам кое-что расскажу. Ваша задача — прислушаться к интуиции и определить, это будет правда или вымысел, и, соответственно, факт или фейк. Я жду от вас вот всего лишь одно вот это слово. А на эту самую не очень популярную букву жду от вас на наши координаты Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 20-м по счету в честь этого юбилея. С правильным ответом заберете подарок от нашего партнера. Итак, факт или фейк, правда или вымысел, что форма нового здания Национальной библиотеки называется по-научному ромбо-кубо-октаэдр. Само здание построено по принципу термоса, благодаря чему там поддерживается подходящий для хранения книг микроклимат, а объем фонда библиотеки давно перешагнул 10-миллионный рубеж. Чтобы просто пролистать там все документы, хранящиеся в ней, со скоростью 1 документ в 2 минуты потребуется около 40 лет. Как вы думаете, что-то из этого я могла выдумать? Или это все правда? Факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Номер для СМС 9704. Факт или

0: чтобы быть счастливым, достаточно слушать МВ-радио и выигрывать, а еще посещать разные интересные места. Например...
1: Дугорский майонтак – выдатное место для семейного отпочинку. Усяго 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, рамесные майстерни, 400-годовый дуб жаданий, заосад, середнявечный город, домы и лазни. А еще активный отпочинок – кони, катамараны, веровочный парк и середнявечный тир. Подробности на dukora.by.
0: Ну и сегодня, друзья, чтобы перед тем, как посетить Дукору, мы с вами посещаем Национальную библиотеку Беларуси. И не просто так, а по случаю юбилея таким образом чествуем, поздравляем и выясняем интересные разные подробности про это замечательное место. Итак, факт или фейк сегодня состоял в том, чтобы догадаться, всю ли правду я Национальной библиотеке вам о новом ее здании рассказала. А там было и то, что это ромбокубок, тайдер по форме, что по принципу термоса построено, чтобы книги сохранять, и то, что в библиотеке так много книг что и документов, что если все перечитывать, потребуется 40 лет. И все это, друзья, оказалось исключительной правдой. Я даже больше вам скажу, грани этого здания уникального, алмазного, да, в народе, как мы ее знаем, покрыты сетью из почти 5000 светодиодных ламп, которые могут светиться более чем 16 тысячами оттенков. Так что в ночное время Национальную библиотеку видно из космоса. Ну и мне сегодня нужен в качестве победителя был 20-м правильный ответ. И с этим у нас справилась Татьяна. 86-35, последние цифры номера. Тань, мы вас от души поздравляем, награждаем билетами для посещения Дукорского майонка. Обязательно съездите, потом нам отпишитесь, может быть, фотографии какие-то пришлете или просто расскажите, как провели время. Ну, я уверена, что оно будет прекрасным и выпадет отличная жаркая погода на этот день, когда вы туда поедете.

0: радио.
1: Категория 12+.
0: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте, в эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси дал интервью одной из международных телекомпаний. О чем говорил глава государства, узнаете в специальной подборке. Наступило время отпусков. Какие направления лучше не выбирать для зарубежного отдыха, рассуждает Андрей Лазуткин. Государство может выделять субсидии на открытие своего дела. Насколько такая помощь способна изменить жизнь людей, рассказывает Галина Наркевич. Дзержинск активно готовится к областному фестивалю «Дожинки». Как город меняется к масштабному празднику, выяснил Андрей Воронков.
0: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
0: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, о чем информирует Следственный комитет и к чему приводит удаленная работа.
0: Новости.
1: Алексей Кушнаренко доложил президенту о готовности Минской области к 8-му форуму регионов Беларуси и России. Мероприятие будет длиться 2 дня, с 25 по 26 июня. Губернатор заверил, что центральный регион готов продемонстрировать все свои возможности, задействует площадки ведущих районов. Алексей Кушнаренко пообещал провести форум на высоком уровне. Международная обстановка накалена до предела. Такое заявление сделал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович на полях профильной выставки. По его словам, ситуация в мире не была столь напряженной даже в годы холодной войны. Искусственный интеллект все чаще применяется в преступных целях, поэтому рискам надо противостоять уже сейчас, не дожидаясь их эскалации. Следственный комитет Беларуси находится в контакте с российскими коллегами в связи с атакой дрона на автобус с белорусскими детьми-футболистами в Брянской области. В эти минуты из нашей страны уже выехали 3 бригады медиков в сопровождении машин ГАИ. Власти назвали случившийся терактом, возбуждено уголовное дело. Напомню, юные спортсмены 10-12 лет из Речицы на 2 автобусах направлялись на отдых в Геленджик, когда в один из них попал украинский беспилотник. Погибла женщина-сопровождающая, ранены 7 детей. Один из них в тяжелом состоянии. Пострадавшие госпитализированы. Самозанятые в Беларуси получили новый способ приема платежей напрямую через приложение «Профдоход». Деньги автоматически зачисляются на электронный кошелек «Оплати». Комиссии нет, клиент платит, самозанятый получает полную сумму. Если в чеке ошибка, разница автоматически возвращается покупателю. Оплата проходит по ссылке или QR-коду. И в завершении выпуска ученые выяснили, что удаленная работа делает людей более одинокими и уязвимыми для психических расстройств. Исследование охватило более 500 тысяч американцев. Те, кто работал из дома, проводили в одиночестве на час больше в день, чем офисные сотрудники. Особенно страдали живущие одни. Количество дней без общения у них выросло в 10 раз. Удаленщики чаще обращались к психологам и принимали лекарства от депрессии и тревоги.
0: Новости компании.
1: Филиал «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает о недопущении безучетного потребления электроэнергии. Сообщить о фактах самовольного использования электрической энергии можно по телефону горячей линии 8-017-325-02-95. Конфиденциальность гарантируется. Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу вам о самом важном и интересном.
0: Курсы валют. Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Вот можете, друзья, сидеть, фильм какой-нибудь смотреть и словить дежавю. А все потому, что в нем знакомые места Минской области увидите.
1: Дневной сеанс.
0: Под Смолевичами снимают фильм с Охлобыстиным и Лагашкиным. На Дубровском водохранилище приступили к съемкам фильма «Гавриловы и лохматая муза». Это совместный российско-белорусский проект. В центре сюжета большая семья, где подрастают семеро детей. Однажды герои подбирают на улице бездомную собаку, которая неожиданно оказывается волшебной. Кстати, соавтор сценария – один из самых веселых и интересных детских писателей и по совместительству отец семерых детей Дмитрий Емец. В фильме снялись Максим Стоянов, Алина Алексеева, Иван Охлобыстин, Максим Лагашкин и другие. А локацию выбрали не случайно. Водохранилище привлекло создателей своими природными условиями. Нужно было место, где есть и вода, и горы. Ну а пока мы с вами с нетерпением ожидаем выхода этой картины, наверняка вы что-то уже и сами посмотрели. Так что рассказывайте в Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704, заодно и привет можно передать.
1: Дневной сеанс.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Но всем же интересно, да, когда уже прохлада нас отпустит и отступит. А я вам скажу, пока по предварительным данным это случится уже на следующей неделе. Аж под 30 градусов жару передают. Но пока вот что по данным Белгидромета на сегодня. Облачно с прояснениями по Беларуси, на большей части территории дожди, в отдельных районах грозы, ветер, сильный порывистый местами, естественно, во время вот этих самых гроз. Максимальная температура воздуха от плюс 16 до плюс 22. В Минске облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможно, гроза, ветер западный порывистый, температура воздуха днем плюс 16, плюс 18, вечером 13-15 с плюсиком.

0: Минская волна.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет.

0: атмосфера эстетик. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.
1: А есть, друзья, замечательное средство, что делать, если вдруг в моменте почувствовали себя одиноко. Нужно включить любимое или радио, или фильм. Ну, или посмотреть фильм и рассказать нам о нем на радио.
2: Дневной сеанс.
1: И вот что вы прислали к этой минуте. От Лины есть сообщение. Ника, смотрим сейчас с мужем сериал «Медленные лошади». Очень интересный, не оторваться. Кстати, я о нем слышала и много чего хорошего. Это шпионский триллер, насколько понимаю. И сама я его еще не посмотрела, не начала, но знаю, что в сентябре ожидается выход 6-го сезона. Поэтому как раз за лето можно в спокойном темпе все вышедшие предыдущие 5 сезонов посмотреть. Спасибо вам, Лина, за такое. Вот все время я про него почему-то забываю, когда включаю телевизор, и не всплывает у меня в памяти. «Медленные лошади» — это для тех, кто любит что-то шпионское. Есть еще от Вики сообщение. Подруга посоветовала легкий сериальчик «Химкинские ведьмы». Как раз вчера начала смотреть, подходит, чтобы сильно не вдумываться и не напрягаться. Кстати, Иринке Семашко заодно от меня большой привет. И я спасибо присоединяюсь. Вот спасибо вам, девочки, за рекомендации. Ну и на этом, пожалуй, попрощаюсь. Побегу что-то из этого посмотрю или чего-то другого, чтобы завтра мне было что и от себя вам рассказать. Так что всем пока-пока, услышимся в полдень.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, о чем заявляет МИД Беларуси и какие растения обнаружили в нашей стране.
0: Новости.
1: Минская область демонстрирует убедительные результаты на внешнем рынке. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко в своем докладе президенту отметил положительную динамику на всех внешнеэкономических направлениях. Экспорт товаров за 5 месяцев превысил 3,5 миллиарда долларов. Рост составил 19%. Кроме того, экспорт услуг увеличился на 23% и составил 1 миллиард долларов. Всего предприятия центрального региона поставляют продукцию в 110 стран мира. МИД Беларуси решительно осудил атаку украинского беспилотника на гражданский автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Ведомство назвало произошедшее актом терроризма против мирного населения и потребовало от украинской стороны объяснений. Также дипломаты призвали строго соблюдать порядок выезда детей на отдых в зарубежные страны и исключить поездки в зоны конфликтов.
0: К новостям в мире.
1: Болгария заблокирует часть 21-го пакета санкций Евросоюза против России, если он не будет пересмотрен. Об этом заявили во внешнедипломатическом ведомстве страны. Там отметили, что официальная София выступает против энергетических ограничений. Такие меры угрожают стабильности. Также болгарские власти отвергли символические санкции против патриарха Кирилла, назвав их непродуктивными. Напомню, для принятия пакета нужно единогласие всех стран ЕС, поэтому позиция Болгарии может затормозить процесс. Основная часть возгораний происходит в жилом фонде. Об этом рассказали в МЧС. В ведомстве отметили увеличение числа таких инцидентов из-за нарушений правил работы с электроприборами. По сравнению с прошлым годом,

0: Эта причина стала фиксироваться чаще. Также в числе основных факторов – неосторожное обращение с огнем. Большинство пожаров по-прежнему случается именно в квартирах. И в завершение выпуска в Национальном парке Припяти обнаружили новые места произрастания 4 видов диких орхидей. 3 из них занесены в Красную книгу Беларуси. Среди них венерин башмачок. Находку сделали сотрудники научного отдела в местном лесничестве. Специалисты подчеркнули, важно регулярно обследовать территории и передавать под охрану редкие растения.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 15 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: В споре, победит ли ИИ человека, есть два лагеря. Первый – наш подход незаменим, болванчик – не конкурент. Второй – ну, пора искать новую стезю. Лично я никогда бы не доверил нейросети управления тачкой. О, кажется, зря.
0: Автоновость.
2: Белорусы удивили. Команда «Нейродрифт» впервые в мире заставила нейросеть дрифтовать на реальном BMW «восьмеркой». Без пилота в салоне. И сам крутил руль, давил на газ и на тормоз. И, наверное, мне уже пора говорить своей жене, что на права я точно сдавать не пойду. Сначала разработчики смоделировали трассу, обучили нейронку правильно реагировать на заносы, а потом зашили алгоритмы в голову BMW. Напомню, что дрифт — это не для любителей щелкать клювом. Чуть не успел и добро пожаловать в кювет. И, наверное, здесь я, пожалуй, немного пересмотрю свои взгляды. Будущее к нам не подкрадывается. Оно уже здесь. Во многих странах вовсю тестируют беспилотный транспорт. С переменным успехом, конечно, но и Москва не сразу строилась.
0: Личное мнение.
2: Создатели обещают чемпионат на ИИ-дрифте в 2028 году. И если пойдет все широким ходом, то от вакансии водителя освободится очень много людей. Но не надо паники. Безработной прорвы не будет. Мы, люди, всегда найдем, куда перебросить руки и головы. Искусственный интеллект пока что да, костыль. Но нет, не умный ремень безопасности или рычаг. Он поможет нам шагнуть в будущее. И это очень даже неплохо.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И что-то мне подсказывает, что в Беларуси нет искусственного интеллекта. Ведь у нас все натуральное.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Лужине, Смолевичах, в Минске плюс 17.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о приеме граждан в Клецке и что создали российские ученые.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко о развитии региона. Особое внимание президент уделил ситуации на Могилев-Химволокне и Белшине. Главу государства интересовали перспективы этих предприятий. Шкловский район назван примером для других регионов. Там восстанавливают агросервисы и базу для хранения удобрений. Осенью там планируют провести республиканское совещание с участием президента. Также обсуждалось возможное укрупнение Дрибинского района. Вертолет медицинской службы готов транспортировать пострадавших белорусов из Брянской области. Об этом заявил министр здравоохранения Александр Ходжаев. Сегодня украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Речицы. Спортсмены направлялись на летние сборы в Геленджик. При атаке погибла женщина, ранены 8 человек, включая 6 детей. В Брянск выехали 11 белорусских врачей. Их возглавляет замминистра Елена Богдан. Решение о перевозке пострадавших примут после оценки их состояния.
0: К новостям в мире.
1: Финский парламент одобрил отмену запрета на ввоз ядерного оружия в страну. Поправки в законодательство поддержали большинство депутатов. Теперь в Финляндии разрешено не только возить, но и хранить атомные боезаряды. Власти заверяют, изменения нужны только для оборонных ситуаций, и страна не планирует размещать оружие в мирное время. Однако в Москве этот шаг назвали намеренной эскалацией. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко проводит прием граждан в Клецке. Среди обратившихся – дольщики комплексов «Копище», который застройщик начал возводить еще в 2023 году. Фирма продавала апартаменты, хотя участок находился в промышленной зоне. Стройка остановилась, имущество арестовали, а торги так и не состоялись. Губернатор назвал произошедшее сложной мошеннической схемой и отметил, что следствие по данному делу уже работает. И в завершение выпуска. Российские ученые создали материал, способный поглощать радиоволны. Разработка поможет скрывать объекты от радаров и защищать электронику от помех. В основе композита особое магнитное вещество, полученное при нагреве до 1270 градусов. Структура частиц превращает материал в широкий глушитель радиоволн. Команда специалистов находится на этапе внедрения технологий в производство.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Шоу на 97.4 FM.
1: Добрый вечер, дорогие наши, в эфире МВ Радио и ваше любимое вечернее «Как дома» шоу.
2: Привет-привет всем! Самое время снять строгие галстуки, переобуться в любые мягкие тапочки и, конечно же, выдохнуть после долгого рабочего дня.
1: Ближайшие часы мы проведем вместе, будем обсуждать только самое интересное, слушать отличную музыку и настраиваться на полный релакс.
2: Да, кстати, устраивайтесь поудобнее, ведь наша компания как дома, да, и вот что самое интересное, ловите интересный лайфхак.
1: Если вы никак не можете переключиться с рабочих мыслей на отдых, сделайте правило 5 минут. Володя, вот прямо на тебе буду тестировать.
2: Начинай.
1: Как только вы переступили порог дома, снимите наручные часы. Володя, давай, снимай. Ну, уберите телефон в другую комнату.
2: Вообще нету.
1: И просто посидите 5 минут в полной тишине с закрытыми глазами.
2: Интересненько. Ну, я могу сказать о том, что, скорее всего, это поможет. Ну вот для всех тех, кто только спрыгнул от компьютера, и вот, или, например, я не знаю, с завода приехал, наверное, точно поможет.
1: 100% поможет, когда вы переключаете свой мозг на другую деятельность, а если вы живете в частном доме, то можно прополоть грядки, главное, чтобы дождь закончился.
2: Я хотел сказать, ты сейчас их на ферму отправляешь.
1: Ну, у нас солнце светит, не знаю, как у вас.
2: Ну, только что вот же было серость, а теперь мы появились в эфире, и солнышко появилось в небесах.
1: Да, друзья, оставайтесь вместе с нами, 3 часа проведем вместе, совсем скоро разыграем билеты в Pixieland и никуда не переключайтесь.

0: радио. Перепелка.
1: Ну что, друзья, на часах 17:20, среда, а это говорит о том, что надо потихоньку планировать свои выходные, потому что кто, как не мы, можем организовать свой досуг.
2: Ну да, фарватер недели тут уже как бы с понедельника отряхнулся, а к субботе приходишь и что делать?
1: А что делать? Идти в Пиксиленд, в развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивный фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
2: Ну, кому-то сегодня повезет. Это однозначно. Почему повезет? Потому что наверняка вы знаете, что у нас перепелка, и наверняка вы знаете все условия. Но я повторю. Условия простые. Как всегда, до четверга у нас ничего не меняется. Вы слушаете музыкальную композицию. Фрагмент сгенерировал нейросеть. Сегодня мы работаем, кстати, с Веней.
1: Его зовут Вени?
2: Вений.
1: Не Вениамин?
2: Нет, именно Вени. Он попросил, чтобы мы так к нему обращались.
1: Ну,
2: он написал мне. Вот, Вений, да. Вот, текст мы попросили, чтобы он не беспокоил, а вот музыку до основания перевернул. Ваша задача. Сейчас услышите композицию, узнать, кто исполняет, как называется, и отправить сообщение на 8029-1010-307. Это Viber или Telegram. Значит, Вик, расскажи, какой у нас будет победный номер?
1: Я считаю, что 17-е сообщение сегодня будет со знаком победы.
2: Виктори,
1: так
2: да?
1: скажем, конечно. Поэтому давай слушать задание от Вени или Вения. Или как ты его там называешь?
2: Винё. Давай
1: пусть. Винё.
2: Перепелка.

0: Я думаю, что многие уже догадались. Напомню о том, что нужно набирать, да, на клавишах. Вот, как бы голосовые сообщения мы не сможем прослушать. Поэтому напомню, 8029-1010-307. Ваша задача узнать в оригинале, кто исполняет, и название композиции. 17-й у нас победная.
1: Всем желаем удачи, скоро вернемся и назовем имя победителя или победительницы человека, который отправится в Пиксиленд.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк, улица Ленина, 96В.
3: Мам, пап! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на

0: что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучше.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM. Перепелка.
1: Володя, да. Я знаю все твои планы на выходные. Я много чего про тебя знаю, но не все могу выдавать в эфире.
2: Спасибо большое, тебе, королева.
1: И знаю, что ты любишь больше всего не сладкое по ночам, не пиццу по пятницам вечером, а именно ты любишь кататься вот в том самом бассейне из шаров, там, где тысячи Пикачу, там, где есть стеклянный лабиринт, и проводить время немножко в детском состоянии, потому что это же расслабляет.
2: Мужчины
1: до 40 лет.
2: Ну не раскрывай ты все. Мужчины, они в душе всегда дети. Понимаешь? Поэтому все равно. Я. Знаешь, какая у меня сейчас мечта?
1: Какая?
2: Мне предложила жена.
1: Мотоцикл у тебя уже есть.
2: Есть.
1: Дальше.
2: А говорит мне: а ты залезешь в картинг?
1: Картинг будет мал. Еще такой машинки.
2: Есть такой мем, когда знаешь, надеваешь на себя холохуп и крутишься.
1: А ты не можешь его крутить.
2: А я так надену на себя картинг.
1: В общем, мы будем Володе все равно готовить.
2: Да.
1: Я считаю, не надо останавливаться на достигнутом.
2: Слушай, лето, я уже втягиваю в себя все, что могу, честно.
1: Давай похудеем к следующему лету. Я
2: считаю. А сейчас пятница, пицца.
1: И если кто-то услышал нас, не надо расстраиваться.
2: Нет,
1: и переживать,
2: ни в коем случае.
1: Еще, во-первых, сезон не начался летний, нормальный.
2: Во-вторых, люди изнутри очень даже красивые.
1: Да, мы тоже очень красивые.
2: Говорил один микроб.
1: Мы еще и добрые билеты разыгрываем. Игра «Перепелка», искусственный интеллект переделал популярный хит. Мы вам включили, многие догадались. Сейчас назовем еще имя победителя.
2: Спасибо Вине, он замечательно сделал вот это.

0: в необычном исполнении, mm-hmm. в этой интерпретации она практически неузнаваемая, но это наши правда. Меломаны догадались, и все, наверное, все прислали правильный ответ.
1: Ну, я посмотрел, да, ошибок нет. И что самое интересное, Вик, ты же нашла?
0: Нашла победительницу.
1: Ой, подожди, давай оригинал.
2: Оригинал.

0: Песня-то какая? Хочется танцевать, хочется петь и называть имя победительницы. Зовут ее Наталья, 6744, последние цифры номера. Наталья, вы точно одинокой не будете, потому что в Пикселенде вы здорово проведете время. И самое главное, что там самый большой стеклянный лабиринт в СНГ. Огромное количество интерактивных фотозон. Обязательно приходите в Пикселенд, ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
1: Ну, ты же знаешь, что там весело, да?
0: Да.
1: А знаешь, где еще весело в Европе?
0: Я догадываюсь, саммит G7 во Франции.
1: Там хохочешься, скоро расскажем. Как дома шоу на МВ-радио.

0: курсе дела.
1: Итак, ну что ж, продолжается наша многосерийка. Любимый мой сериал — это J7. Ну, во Франции сейчас он, и помнишь, мы с тобой обсуждали о том, что Мерц подарил Трампу футболку. Ну, там, типа, мы в одной команде.
2: Да, конечно. И Дональд, судя по свежим новостям, сразу же решил показать, что он в этой команде капитан.
1: Вот, именно так. Трамп в своем репертуаре. Он умудрился опоздать на заседание по развивающимся странам. Ну, то есть, заходит в зал в последний, такой, знаешь, когда уж все лидеры уже спокойно сидят на своих местах, из порога такой: «Я здесь главный!» Ну, типа в оригинале «I'm boss».
2: Какая непосредственность. Человек просто пришел на работу к 2 часам дня и напомнил коллегам, кто оплачивает этот банкет. Интересно, а Макрон с Мерцем в этот момент не подскочили со своих мест, чтобы уступить ему кресло? Поудобнее, помягче.
1: Да, почти вот именно так. Только в этой роли был, знаешь, министр финансов США. Лично держал для моего дядюшки Трампа стул. А Дональд такой по-царски бросил ему: «Ну ладно, можешь оставаться на встрече, если хочешь».
2: Ну какая щедрость. Разрешил министру финансов США поприсутствовать на встрече с участием США. Ну слушай, ну Трамп реально приехал туда как барин в уездный город. Да. Пока его все ждали в зале, он сидел в соцсетях и выкладывал какие-то там фоточки, рилсики.
1: Да, правильно. В общем, тайт-менеджер 80 уровня. Вообще, большая семерка подождет, пока Дональд разберется с хейтерами в сети.
2: Ну, а мы разбираться ни с кем не будем. Мы, наоборот, с удовольствием пригласим в нашу студию Екатерину Гунько. А новости она расскажет нам самые актуальные и самые свежие. Ну, а вы не забывайте подписываться на «Минскую волну» во всех соцсетях. Мы в начале следующего часа вернемся. Будет игра «Что не так у шефа?» И разыграем, кстати, самый вкусный, самый ароматный пирог.
1: Ай, сказала все-таки. Ну ладно, я думал, интрига будет. Оставайтесь с нами.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай. Наши на «Минской волне».

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где проведут военные учения и почему вода в Балтийском море меняет цвет.
0: Новости.
1: Шкловский район может служить примером для всей Беларуси. Об этом заявил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко по итогам доклада у президента. На территории передового района восстанавливают агросервис, строят комбикормовые и молокоперерабатывающие заводы, а также базу для хранения удобрений. Два объекта уже почти готовы. В области 8 таких баз, а все они будут межрайонными. После Шклова работы проведут в Горках. Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим в результате теракта в Брянской области. Сегодня стало известно, что ВСУ атаковали дронами автобус с детьми из Беларуси. В нем находилось 44 пассажира, в том числе 28 детей из футбольного клуба «Речицы». Они направлялись в Геленджик на отдых. В результате атаки одна женщина погибла, 7 человек госпитализированы с осколочными ранениями, среди них 5. Детей.
0: К новостям в мире.
1: Учения с участием стран НАТО начались в Армении. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Задействованы 250 армянских миротворцев, а также военнослужащие Франции, Греции и Америки. Учения направлены на отработку совместных действий и обмен опытом между подразделениями. Напомню, Армения и НАТО сотрудничают в рамках плана индивидуального партнерства, который был подписан в декабре прошлого года. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко поздравил экс-губернатора Минской области Семена Шапира с 65-летием. Биография юбиляра неразрывно связана с развитием белорусского агропрома. Именинник трудился главным экономистом совхоза, а затем руководил агрокомбинатом «Дзержинский». Был министром сельского хозяйства и губернатором Гродненской и Минской областей. Глава региона вручил ему почетную грамоту и пожелал крепкого здоровья и благополучия. И в завершение выпуска, вода в Балтийском море стремительно темнеет. Об этом рассказали финские ученые-экологи. Ежегодно цвет меняется на 2%. Основная причина – вымывание плодородного слоя гумуса. Из-за потемнения затрудняется фотосинтез водорослей и возникает кислородное голодание у рыб. Специалисты уверены, что процесс несет серьезную угрозу всей экосистеме Балтики.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Ну что, ребята, я знаю, что мы все ждали то самое мгновение, когда можно выйти со своей любимой работы, снять эти оковы, понимаешь, которые тянут тебя вот к плохому настроению, к негативному состоянию, и выдохнуть, и взглянуть на небо, а там солнце.
2: Погрузить тебя в машину и отправиться домой. Но чтобы быстрее это сделать, нужно послушать нас.
1: Яндекс.Пробки говорит нам, что в Минске 6 баллов. В центре, как всегда, есть затруднения движения на проспекте Машерова, на площади Якуба Колоса, на улице Ленина и проспекте Независимости, в районе площади Франтишка Богушевича, улица Первое кольцо есть пробка, ну и на Тимирязева небольшое затруднение. Улица Ваупшасова, Ванеева и Партизанский проспект тоже имеются пробки.
2: У меня было бы все хорошо, если бы не было так все плохо. Я про Кольцевую сейчас. Там несколько ДТП, причем одно в одном месте на Долгиновском тракте два. И внешняя часть Кольцевой, которая отправляется к Ждановичам, она, к сожалению, остановилась напрочь. Дальше как раз-таки на Тимирязева выезд из города, и снова ДТП, и снова Кольцевая остановилась. Да, действительно остановилась, потому что там уже даже не знаю, как это красный цвет назвать. Ну и еще одно затруднение, но там все-таки из-за того, что меняют и покрытие, и делают путепровод, это, конечно, первый пятый километр МКАДа. Вот там, начиная от проспекта Независимости, все в красных цветах. Все остальное, если вы живете в каких-то других районах, вы можете спокойно туда приехать.
1: Ну, а мы живем вместе с нашими слушателями на одной волне.
2: Да.
1: У нас замечательное настроение, потому что на кону вкусный, ароматный, сытный пирог от компании ОК Пирог. А, Володя, ты знаешь, что мы с тобой больше всего любим? Отдыхать, музыку слушать и есть.
2: И, конечно, вкушать.
1: Да, у нас игра «Что не так у шефа» совсем скоро будет на МВ-радио. Оставайтесь, это «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ-радио.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ты заметила на мне улыбку, да?
2: Да, она особенная.
1: Особенная? А знаешь почему?
2: Почему?
1: А потому что я понял, почему повара, их никогда не видишь, когда они принимают пищу. А знаешь почему?
2: Они дегустируют?
1: Да! Вот я сейчас тоже по нашей кухне прошелся, вот так вот все попробовал, все ингредиенты попробовал. И я довольный, как чеширский кот. А еще я доволен тем, что когда-нибудь в своей жизни я все-таки выиграю ок-пирог. Но пока...
2: У тебя нет такой возможности.
1: Пока я могу сказать только одно. Это более 30 видов пирогов, приготовленные с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные наши пироги нравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру +375 29 956 05 22, а также на okpirog.by.
2: Потрясающе! Вкусно, ароматно будет кому-то. Ну а мы сегодня готовим шоколадный кекс с хрустящей корочкой и жидкой серединкой, которая при разрезе аппетитно вытекает наружу. Называется это все шоколадный фондан. Да, именно так, а не фонтан. Я выяснила, почему же многие люди называют фонтан, а кто-то называет фондан.
1: Не выговаривают букву.
2: Нет, дело в том, что фондан переводится от французского как «тающий». А мы привыкли к слову «фонтан».
1: Конечно.
2: И что-то как бы и созвучное, и даже визуальное в этом десерте есть.
1: Прям вспоминаешь шоколадный фонтан.
2: Да, поэтому, друзья, если мы хотим блеснуть своими знаниями в каком-нибудь кондитерском кружке, называем фондан.
1: Фондан. Приходим, таким, поправляем очки, такой, это фондан.
2: Ну, а в своем кругу называйте как угодно. Главное, разбирайтесь в этом рецепте.
1: Назовем вкуснятина.
2: Да, культовый французский десерт. Много легенд ходит по этому поводу, кто его придумал. Но самый, мне кажется, рабочий, это то, что однажды повар достал недопеченный шоколадный кекс и понял, что эта ошибка невероятно вкусна. То есть не допек, разрезал, а там вот шоколад этот вытек, и все получилось. Представляешь?
1: Да, вот я сейчас
2: почаще
1: опять
2: скажу. Мы решили приготовить шоколадный фондан на нашей кухне. Я, как всегда, читаю классические ингредиенты, добавляю что-то лишнее. Ваша задача услышать этот ингредиент и прислать в Viber, Telegram по номеру 8029-1010-307 этот ингредиент и оказаться 17-м
1: правильным. Да, не меняем, сегодня 17-й.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления шоколадного фондана нам понадобится непосредственно горький шоколад, маракуйя, сливочное масло, куриные яйца, сахар, пшеничная мука, соль, ну обязательно для усиления вкуса.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Да, на ужин мы готовим иногда и десерт, потому что не одной картошкой, как говорится, Володя, надо насыщать свой организм.
2: Нет, иногда шкварки.
1: Ой, ну все вкусное, мы любим сытное, мы любим все натуральное.
2: Мясоеды мы.
1: Да, но без шоколадного фондана этот вечер не был бы таким ярким и насыщенным.
2: Я же тебе говорю, я до сих пор не перестаю улыбаться, но посмотри на меня.
1: Я вижу, я знаю, что многие пытались приготовить, я одна из тех людей, которая готовила шоколадный фондан.
2: А получился шоколадный фонтан.
1: Получился не фонтан, я бы сказала, получился просто кекс шоколадный. Ну, тоже было неплохо, но на самом деле кулинарные провалы иногда работают на руку и создают уникальные десерты, такие как шоколадный фондан. Да, друзья, называть нужно именно так, потому что фондан – это тающая начинка, которая сегодня принесла победу нашей девушке по имени Елена.
0: Что не так у шефа?
1: Да, я даже начала немножко заговариваться, потому что для меня это ощущение, когда человек забирает пирог просто так, благодаря своим познаниям, кулинарным домыслам.
2: И капельку удачи.
1: Да, это тоже важно, потому что 17-е сообщение сегодня у нас победное. Мы готовили фондан, я добавила один неверный ингредиент. Практически все догадались.
2: Минутка занудства. 98%.
1: Да, кто-то подумал, что куриные яйца не идут
2: и
1: в состав.
2: Соль, да.
1: И почему-то соль сбила.
2: Сбила.
1: А вы знаете, что практически во все десерты, ну, даже не практически, а во все идет соль.
2: Вот. Ну, просто некоторые, ну, не кулинары.
1: Да, как мы с тобой.
2: Да.
1: Но я теоретический кондитер, кулинар и
2: я
1: даже немножко шеф-повар.
2: Я тебя останавливал, но ты туда все равно бухнула. Все нормально.
1: Соль всегда идет для контраста вкуса. Маракуйя не идет шоколадный фондан, ну, никак. И победительница найдена. Зовут ее Елена. Последние цифры номера 7974.
2: Поздравления.
1: Да.
2: Только поздравления. И, как ты говоришь, там белой зависти не бывает. У меня она бывает, потому что человек получает на руки пирог. Это более 30 видов пирогов. И причем она может спокойно выбрать, приготовленных с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные наши пироги нравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру плюс 375-29-956-05-22, а также на okpirog.by.
1: Ну что, а мы двигаемся дальше. Впереди новости из Европы, которые вас точно удивят и кого-то напугают.
0: Вкусно и ароматно. Как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: А в курсе дела должны и все остальные быть, потому что, я могу тебе сказать, Вика, пока цивилизованная Европа спорит, как же правильно произносить название нового кошелька, Веро или Веро, вот, да, у наших границ начинается настоящий суровый экшен. Прямо сейчас на полигоне Ожеж разворачивается драма под кодовым названием «Отважный кабан».
2: Что, Володь, кабан? То есть в штабах НАТО сидели суровые генералы, планировали защиту Сувалкского коридора силами Польши, Литвы и Франции, и такие: так, парни, 10 тысяч солдат, 600 танков, новейшие технологии, назовем это в честь дикой свиньи, которая бесстрашно бежит напролом.
1: Да, ну, дзилку дик, вот так вот звучит гордо. Да, между прочим, кабаны действительно очень опасны в ярости. Правда. Французы вот прилетели, привезли свой шарм. Поляки выкатили южнокорейский танк. Два, да. Ну, до Калининградской области вообще-то 70 километров. Там грохот там стоит прям-таки приличный. И все это будет до 26 июня. Поэтому, я так понимаю, синхронизация обороны у них.
2: Слушай, мне кажется, участие Франции в «Отважном кабане» автоматически добавляет учением эстетики. Ну, представляю, окопы, танки, маскировка, полевая кухня с круассанами и легким шардоне. Французский кабан, он ведь изысканный, даже если он отважный.
1: Да, если он отваренный, да. Вот. Главное, чтобы этот кабан действительно в процессе маневров случайно, ну вот, не перевил чьи-нибудь грядки. Ну, понятно, о чем идет речь, да? Но мы, друзья, на самом деле предлагаем никого не штурмовать. Никаких перешейков. Давайте просто красиво и плавно перейдем к отдыху.
2: Да, и оставаться с нами на МВ Радио. Впереди много хорошей музыки. Не переключайтесь, Екатерина Гунько окажется в студии буквально через несколько минут.
0: Легко и спокойно, как

0: Новое радио. Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, сколько жилья построят в Минской области и что создали белорусские ученые.
0: Новости.
1: Минская область ставит цель собрать в этом году 3 миллиона тонн зерна. Об этом заявил глава Центрального региона Алексей Кушнаренко по итогам доклада президенту. В прошлом году в регионе собрали 2 миллиона и 700 тысяч тонн. Теперь это минимальный рубеж. Руководитель отметил, что предпосылки для рекорда есть. Озимы почти не пострадали, а сев яровых проведен вовремя. Решающим фактором станет погода. Автобус с белорусскими детьми и взрослыми попал под атаку украинского беспилотника в Брянской области. Трагедия произошла во время поездки на Черноморское побережье. Погибла гражданка Беларуси Виктория Горошко. Еще 7 человек госпитализированы с минно-взрывными травмами. Среди пострадавших муж погибший, тренер спортивной школы номер 2 Рижского района Алексей Горошко и 6 детей. По факту террористического акта Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело.
0: К новостям в мире.
1: Президент США Дональд Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива в ближайшие дни. По его словам, он уже частично открыт и будет доступен полностью для судоходства в ближайшие 2 дня. Ранее Иран подтвердил, что США начали снимать морскую блокаду. Меморандум о взаимопонимании между сторонами планируют подписать в Швейцарии в конце недели. Документ предусматривает прекращение военных действий, в том числе и в Ливане. И к новостям в регионе. В Минской области в этом году планируется построить более 1 миллиона и 200 тысяч квадратных метров жилья. Из них свыше 120 тысяч – арендное жилье, которое предназначено для востребованных специалистов. Строительство ведется в рамках государственной жилищной политики. Активно жилье возводят в Вилейском районе. Там в этом году введут почти 21 тысячу квадратных метров. И в завершении выпуска белорусские ученые создали ДНК-тест, который помогает оценить риски при беременности и выявить причины мужского бесплодия. Технологию разработали специалисты нескольких научных и медицинских центров. Анализ генов позволяет медикам заранее определить возможные проблемы и подобрать лечение. Параллельно в Беларуси создают гено-географическую карту наследственных мутаций. Это поможет выявить распространенность генетических изменений у белорусов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. На этом пока все. Уже завтра моя коллега Яна Довбенко снова расскажет вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Свое родное, как дома шоу.
1: Володя, я сейчас зашла в наш телеграм-канал радиостанции «Минская волна» и прочитала о том, что все современные модницы переходят от SPF крема на солнцезащитные визоры. Это такие экраны, мы считай, как козырек на твое лицо, чтобы не использовать дополнительный крем, не тратить на это деньги. В общем, купил козырек и ходи в нем целое лето.
2: Вот так вот. То есть ты мне предлагаешь на мой шлем, да? Повесить солнцезащитный визор.
1: А почему бы и нет? Ты будешь модным, современным, и не надо SPF покупать.
2: А какого цвета он?
1: А он вообще абсолютно любой. Он футуристично выглядит, вот такой и зеркальный, и хамелеон, и прозрачный, и темный. Но он полностью, вот знаешь, не как лицо, маска просто на глаза, а маска на все лицо.
2: Я привык к такому. У меня маска на все лицо, когда я еду на мотоцикле.
1: В общем, я считаю, это классная альтернатива.
2: Слушай, я поищу тоже, мне просто заинтересовала эта новость.
1: Ну, а еще иногда хочется спрятаться иногда не только за вот эту самую маску, но и в свой кокон, и ни с кем не общаться.
2: Ты решила сейчас вот это вот пчелиное гнездо,
1: и осиное, и пчелиное, и даже муравьиное.
2: Да, потому что вот мы прямо так вот потрясти.
1: А знаешь почему? Мы подняли тему в Тредсе. Вообще во всех соцсетях есть, ребят, подписывайтесь, везде пишите, нам будет приятно и в Телеграм-канале, и в Тредсе «Минской волны».
2: Конечно.
1: Должны ли люди поддерживать общение с токсичными родственниками только из-за родственных связей? Вот такой вопрос. И ты знаешь, да, мы разворошили много острых углов, острых тем для наших подписчиков. И в основном пишут, пока односложно, нет, нет, нет и еще раз нет. Но хотелось бы от вас больше конкретики получить.
2: Видишь, не все могут так вот взять и душу свою вывернуть, правильно? Просто нет, это не то. Мы вот как раз-таки, когда начнем говорить об этом, я думаю, что вам будет интересно все-таки нам написать свою историю на семейных отношениях и как вы эти узы разорвали.
1: А может быть, наоборот. Держитесь за эти узы, и они вам помогают, иногда мешают жить, потому что токсичные отношения бывают и с самыми близкими людьми.
2: Не хлопай холодильником!
1: Но это еще, я считаю, это такое, знаешь, бытовой просто абьюз. Это другая тема. А токсичные отношения, они все-таки более искушенные и годами выверенные, поэтому
2: кто
1: знают.
2: Здесь был? Почему чашечка не помыта?
1: Да-да-да, и такое тоже бывает. В общем, должны люди поддерживать общение с токсичными родственниками.
2: Я уже накидал людей, да.
1: Да, пишите 8029-1010-307. Мы чуть позже расскажем мнение ученых по этому поводу.
2: Обязательно.
1: А стоит или нет?
2: Да, и за, и не, и против, конечно же. Но мы уже сторону выбрали.
1: Да, я считаю, конечно же, что нет. Здоровье свое эмоциональное состояние куда дороже, нежели какие-то родственники, которые сегодня есть, завтра их нет. Ну и в целом это часто такая стереотипная история, когда говорят, вот это родня, с ними нужно поддерживать. Ну нет, ребята, неправда.
2: Коллега
1: по работе, с одной стороны, посторонний человек, может быть намного тебе роднее, ближе и эмоционально, и психологически, и по многим аспектам.
2: По корням пройдемся. А я хочу сказать о том, что я все-таки за то, чтобы поддерживать отношения с родственниками, даже если они токсичны, раз в год открытку можно отправить.
1: В общем, пишите 1010-307 Viber, Telegram.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: радио. Батл мнений.
1: Ну что, Володя,
2: да.
1: Родственники родственниками, но серьезное, взрослое, зрелое отношение – это совершенно другое. И мы с тобой тут обсуждаем тему, должны ли люди поддерживать общение с токсичными родственниками только из-за того, что у вас кровная связь.
2: Подожди, а у нас не надо передачу вначале назвать, там, типа, внимание, токсическая атака или там радиационная атака? Нет?
1: Ну, нет, у нас на самом деле все нормально.
2: А, у нас просто разговор.
1: У нас просто разговор. Еще тут я нашла исследование ученых, и оказывается, современная наука все чаще встает на сторону защиты личных границ, это сейчас очень модный термин, доказывая, что, безусловно, приоритет кровных уз может сильно навредить здоровью. Есть даже, Володя, целое исследование, что токсичные родственники ускоряют старение организма. Рассказываю.
2: Давай.
1: Регулярный стресс,
2: мне просто интересно,
1: конфликты, да? Эмоциональное давление со стороны членов семьи вызывают изменения на клеточном уровне ускоряют биологическое старение человека. И оказывается, что после постоянных манипуляций чувство вины и критика от близких удерживает уровень гормона кортизола стабильно высоким. То есть очень долго ты нервничаешь. А это разрушает иммунную систему и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. И даже есть такое, что если взрослые дети, ну вот тяжело с такими, я говорю сейчас вот про деструктивные отношения, про родителей, которые давят, которые психологически воздействуют на детей. Если они разорвали вот эту самую связь, то они, ну, выходят на новый уровень, и скачок у них во всем получается, и в карьере, и в личной жизни, во всем. То есть, когда они,
2: в общем,
1: отрезали,
2: новая ступень.
1: Да, они отрезали тех самых токсичных родителей, у них все тогда получается. Поэтому не всегда нужно терпеть, не всегда нужно соглашаться, но есть всегда у одной медали две стороны.
2: Две стороны, конечно.
1: Вот то, что тебе, наверное, будет ближе, потому что я знаю, что ты вообще готов держаться за любые отношения, какие бы они ни были. Но у человека есть инстинкт держаться за свою стаю ради выживания.
2: Это гены, пойми.
1: Ну,
2: в ДНК.
1: Ну да, да, да, это
2: то
1: все
2: есть. Это моя стая. Это как в замечательном мультфильме было там «Семейство Груз», когда они пытались бабушку все время куда-нибудь скормить какому-нибудь волку, а она все говорила: «Еще жива!» Вот. Поэтому, но опять же, мне кажется, что с одной стороны, да, есть токсики, есть абсолютно вот эта вот доминация, а с другой стороны, есть иногда и понимание. Понимание того, что если человек пришел в эту семью, значит, ну, видимо, что-то родное все-таки его держит там.
1: Ну, что-то там, может, оно и держит, но иногда от стаи нужно, понимаешь, открепиться, отрезать ее. И что-то доказать.
2: Оперился и вылетел из гнезда. Я все это прекрасно понимаю.
1: Это правда. Ирина написала. Давай сразу сообщение прочитаю. Должны стараться люди поддерживать какие-то либо отношения с родными, несмотря ни на что. Что родные ранят больнее. Надо учиться выходить из сложившейся ситуации дипломатично. Семья – это самое главное, что имеет человек. Открытку всегда можно отправить, Ирина. Конечно, эти открытки вообще спасают вообще огромное количество

0: семей.
1: Я про это же, понимаешь? Поэтому я пойми, я должен вот быть на другой стороне медали, mm-hmm. понимаешь? И мы-то с тобой договорились об этом. Может быть, это не сугубо мое так, 100% мнение, но все-таки иногда, когда у тебя звонит телефон, и там высвечивается сестра mm-hmm. или мама mm-hmm. или папа, вот этим людям я завидую. Понимаешь? Угу. У меня, к сожалению, сейчас не высвечиваются эти имена. Вот. И поэтому даже, может быть, я бы даже, может быть, и выслушал порицание своего отца. Угу. Он у меня очень серьезный был человек. Или, например, вот от мамы тоже услышал что-нибудь такое, что ну вот, ну опять на мотоцикле. Угу. А что с ногой? Угу. А, сломал.
0: Почему
1: ну,
0: шапку не надел?
1: Да.
0: Ну да, ты, конечно, сейчас зашел вот на ту территорию, с которой сложно поспорить. Потому что, да, действительно, есть родственники, с которыми мы уже не можем поговорить, и особенно извиниться, это самая больная, наверное, тема
1: вот,
0: для многих.
1: Да.
0: Но мы сейчас говорим о тех родственниках, которые тебе каждый раз какую-то гадость скажут, и после этого ты не можешь себя чувствовать нормально.
1: И у этого родственника на спине, знаешь, этот, внимание, этот ядерный, ну, знак вот этого вот, ядерный акт за
0: радиация. Да, в общем, если у вас радиоактивные родственники, пишите 8029-1010-307, мы с удовольствием прочитаем в эфире ваше сообщение.
2: Весело и шумно, как дома.

0: Battle мнений.
1: Мы с Володей подняли сегодня достаточно острую, больную тему для многих людей. Должны ли люди поддерживать общение с токсичными родственниками?
2: Ну, давай так. Токсичная тема.
1: Да, очень такая сложная, непростая. Угу. И сообщения тоже, кстати, пришли.
2: Ну, я могу тебе сказать, что мы, по-моему, тогда даже где-то глубоко ковырнули, мне так кажется.
1: Но, с другой стороны, я хорошо считаю, что мы подняли эту тему. Угу. Многие люди выговорились и сэкономили на психологах. Ну, то есть они написали нам сообщение.
2: Это мы. Вика Красовская и Владимир Николаевичек. Да. Два радиопсихолога.
1: Радиопсихолог.
2: Начинай.
1: Давай прочитаю. Ольга написала, что с мамой долгое время не общается, потому что она критиковала и вес, и мужа, и работу. И Ольга уходила с дикой мигренью. А психолог помог понять, что она меня родила и не дает права меня уничтожать. Сейчас я наконец-то дышу полной грудью, написала Ольга. Ну, хочется добавить, Ольга, ну, здорово было бы, если бы вы еще продолжили с мамой общаться.
2: Ну,
1: то
2: да,
1: есть вы
2: вот,
1: закрыли этот,
2: кстати,
1: вопрос.
2: По поводу общения. Вот Дмитрий написал о том, что я считаю, что полностью рвать все связи – это только в крайнем случае. Токсичность – ну, это просто неумение двух сторон договориться. Угу. Мы с братом не общались 2 года. Из-за тяжелого характера. Я не знаю, чьего тяжелого характера. Но потом сели, выстроили жесткие рамки и закрыли тему. Вот, нельзя терять семью.
1: Володя, многие на твоей стороне. Кстати, да. Елена тоже написала. Легко сказать, вычеркни из жизни. А если это пожилой отец с невыносимым характером? Да, он ворчит, да, он токсичный, да, он критикует. Но он меня вырастил. Бросьте его сейчас, это эгоизм и малодушие. Семья – это не только про комфорт, это про долг и ответственность. Нужно просто учиться пропускать негатив мимо ушей, но оставаться человеком. Елен, но это позиция зрелого человека, который сумел простить, ну, как говорят психологи,
2: да,
1: должен простить
2: понять,
1: и все. Но не все могут это сделать, не все,
2: правда. Некоторые просто считают, что они ломаются. Правильно?
1: Или наоборот, слишком большая была и глубокая травма, чтобы взять, простить и отпустить. Я прощаю, все хорошо, но в глубине души
2: будут кошки. А когда ты появляешься и видишь этого человека, оно же все равно теребит.
1: Угу.
2: Понимаешь?
1: Вот это же нужно быть честным и с самим собой в первую
2: однозначно,
1: очередь.
2: Однозначно, и это уже никак никаким лейкопластырем не заклеишь.
1: Да.
2: Это все равно кровоточит.
1: В общем, друзья, Леопольд сказал, давайте
2: да,
1: жить дружно.
2: Дружно, да. Мы повторили.
1: Да, мы повторили, мы будем это повторять, потому что дружба, мир и гармония – это то, что идеально должно быть в наших семьях.
2: Плюс это, конечно же, сохраняет и нервы, и ваше здоровье, и семью.
1: А погода в доме, вот если мы с тобой ее уже сделали, да, такой максимально комфортный, какой она будет завтра в Минске?
2: Нужны ли зонтики?
1: Угу.
0: Весело и шумно, как дома.

0: Новое радио. О погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра на территории нашей страны сохранятся осадки и кратковременные дожди. Днем местами грозы, ветер порывистый, температура воздуха ночью 6-12, а днем воздух прогреется от 19 до 25 градусов тепла.
2: Ну, есть радость в жизни, потому что сегодня ночью плюс 9, плюс 11. Западный ветер с переменной облачностью без существенных осадков. А вот уже на следующий день планируется плюс 20, плюс 22. И западный ветер, переменная облачность и без существенных осадков.
1: Замечательные новости. Лето придет в нашу страну. Ну, а мы завтра в студию с 17 до 20. Это как дома шоу Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Сегодня мы с вами прощаемся. Хорошего настроения.
1: Пока-пока.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше 0. Днем от 15 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше 0. Днем от 15 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВР.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 15 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 15 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.